слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Дота за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
1: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
11: Welcome back right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, салютище, дитусовка, подъем, подъем, уже пятница. Здесь мы, антидремательная банда, разгоняем сон быстрее, чем слухи в чате скуфов. Это добудительное шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Это пятница так влияет, понимаешь? Сразу похорошело. Первая неделя после отпуска была, по-моему, продуктивной. Вот мы вспомнили, как работать,
0: да?
1: Проводили лето, встретили осень, ну и самое важное, узнали, что вы по нам скучали. Это очень взаимно.
0: Очень приятно. И, кстати, кто переворачивал календарь 2 сентября 2 раза, попал сразу в этот день. Тут пропустил 3-й.
1: Да. Ты как, друлега, адаптировался к рабочему ритму или все еще нужно время?
0: Давний лайфхак. Я... За последнюю неделю, то есть до конца отпуска, я уже начинаю прямо переключать режим.
1: На рабочий лад.
0: Да, чтобы совсем не переофигеть, как Витя, но все равно переофигел. Голос не узнал собственный. Вот, так что вот я уже норм вообще.
1: Надо взять этот лайфхак, потому что я до последнего отдыхала, знаешь, до последней минуты все из этого отпуска вытащила.
0: То есть ты из тех, кто из самолета прямо на бал, да?
1: Да, можно сказать, с корабля на бал.
0: Корабля.
1: Мы что, готовы принимать заявки на пробушку пятничную? Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого будем будить в ближайшем будущем. То же самое делай в наших мессенджерах.
0: Да, то есть через одну песню, как обычно, да, у нас это и есть единица измерения времени, да? Но, Катя, это же первая пятница после отпуска. Я уверен, что ты соскучилась по нашему гимну.
1: Припоминаю нашу традицию.
0: О, готово.
1: Напоминай.
0: Let's go, встречаем пятницу. It's Friday, baby. Woo, Saturday, Sunday, what? Давно не пели.
1: Да.
0: Народ, поем вместе!

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: Я Саймон Акбалао, Мерио Куланджа.
1: И мы готовы устроить пятничную пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом видим заявки. А ты, Саймон, заберешь из наших мессенджеров?
2: Да, вот там я сейчас прямо глубоко сижу. Вот и пишет Ринат.
1: Далеко гляжу.
2: Глубоко сижу и далеко гляжу. Дорогие разбудильники, пишет Ринат, разбудите меня, пожалуйста. Хочу пораньше встать, чтобы подольше ничего не делать.
1: Отлично!
2: Я сейчас в моих африканских мозгах...
1: Перевари.
2: Так, раньше встать, чтобы дольше...
1: Пораньше встать, подольше ничего не делать.
2: Блин, ну ты же просто красавчик.
1: Это вообще стиль Адриано Челентано. Я помню какой-то фильм с ним, где он говорит: «Коллеги, всем привет, я пришел попозже, чтобы уйти пораньше».
2: И скорее бы уволить, да? Уволиться, точнее. Ну ладно, поехали, Ренат. Вот, пока ты долго ничего не делаешь, лови.

0: Вот так.
1: Дмитрий дальше пишет. Доброе утро, ребята. Я Дима из Пензы. Разбудите моих любимых. Жену Ангелину и сына Кирюшу. Вы супер.
2: О, зиба-зибочка, от всего сердца черного перца. Теперь лови.

0: Так, Настя нам пишет в нашем мессенджере. Саюша и Катюша, разбудите Владика и кота Макса из Москвы. Он совсем загрустил, а сегодня же пятница.
1: Котик загрустил? Да. Или сын?
0: Не уточняла, но думаю, котик и сын, наверное, вместе в комплекте.
1: Разбудить моего мужа Тимура. Следующее сообщение. Братьев Динара и Рустема. Всех с бодрым утром. Поздравляет. Что желает Альмира.
0: Вау, хочу всех, то есть всех вспомнить, то есть Альмира.
1: Альмира.
0: Альмира.
1: Тимур.
0: Тимур.
1: А музло где? Музло. Кто еще? Рустем.
0: Окей, Рустем, музло и Альмира, да? Поехали.

0: Это, come on. Это жиза. Это жиза. Жиза же, да?
1: Да, или жиза.
0: Ну, это, опять же, как рилси или рилса, да?
1: Это как хочешь. У нас игра впереди. Будем будить твои ушные перепонки. Называется она «Наушники челлендж». Очень громкая, сразу говорим. И для этого нам нужна ваша помощь. Оставляйте рандомные слова, абсолютно любые, в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Именно их я буду объяснять Саймону. Правда, слышать он меня не будет. Будет только читать по губам. На чем слове остановимся? Тот победил, тому отправим приз от Радио ДФМ.
0: Не только слушать. По губам еще и кричат, как потерпевшие.
1: Именно.
0: Игра-то шумная, так что подключайся действительно и сделай так, как Катя сказала, по 10 слов с каждого. Это таким образом увеличиваешь шанс получить крутой приз от Радио ДФМ. Ну что ж, Кать, это шоу, как называется-то?
1: Разбудилники! Не забыла?
0: Да. И теперь включи...
1: Тесо!

0: Ярмарки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Сегодня в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие по России? Начало в 19.00 на Радио ДФМ. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка
14: on DFM.
15: DFM.
16: Потому что радио DFM.
14: DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Ауа, ауа, ауа, yes, yes, yes, йоу, алоха, малоха, ди человеки, ты попал в эпицентр бодрости под названием шоу
2: «Разбудильники».
3: Напротив меня чемпионка по губному тетрису, Катя Бодрова.
2: И расшифрователь, диджей Саймон.
3: Сейчас игра, где Катя может сказать, ну, как вы поняли, уже учебник, а я вот закричу «Ужастик!» Это наушники челлендж.
2: Это вполне возможно. Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте. Под последним постом и в наших мессенджерах. Именно их в течение минуты я буду озвучивать вам, но Саймону только показывать получается. А он в это время займется своим любимым занятием. Наденет наушники, будет громко слушать музыку и делать вид, что не слышит женщину. В общем-то, на чем слове остановимся, тот и победил. Тому в скором времени отправим подарок от Радио ДФМ. Ну что, Сай?
3: Ну что ж, уже врубаю громко музыку.
2: Делай погромче, чтобы наверняка меня не слышать. Все, по мимике вижу. Кайфует парень, поэтому начинаю.
3: Ага.
2: Флюгель.
3: Уже играем?
2: Да.
3: Так.
2: Флюгель.
3: Фигня.
2: Флюгель.
3: F, первая буква. Так.
2: Флюгель.
3: Фигурка.
2: Флюгель.
3: Кучик. Сам сори, не пойму. Давай следующий.
2: Лайк.
3: Как?
2: Лайк.
3: Скот!
2: Лайк!
3: Скот!
2: Ла-ла-ла-ла-ла!
3: Как?
2: Лад!
3: Ла-ла-ла!
2: Лайк!
3: Лайк! Лад!
2: Лайк!
3: Следующее слово! Блин, что за день сегодня такой?
2: Давай, диски!
3: Диски! Чуть пошире ротик!
2: Диски!
3: Скряга!
2: Д!
3: Следующее слово! Как ты даже еле-еле рот открываешь!
2: Медикамент!
3: Достаточно хорошо!
2: Медикамент.
3: Бензамер. Пемеса слово. О май гад. Кот, так плохо, никогда не играл вообще.
2: Ты, кстати, Пумесе, да, тоже знакомая аббревиатура.
3: Ни одного слова не угадал. What?
2: Так. Да почему? Прям совсем ни одного?
3: Ни
2: реально.
3: Такого никогда не
2: Начнем,
3: было.
2: Начнем сначала. Флю... А, флюгер. А я говорила флюгель.
3: Так, кто виноват?
2: Не я. В каком-то своем языке с тобой общалась, прости.
3: И слушатели не поймут,
2: пойми,
3: на каком языке вообще общаетесь.
2: Лайк.
3: А, ну это сложно, вот я что-то по губам никак не прочитал.
2: Потому что кратко, ты сам говорил, да, чем короче слова, тем сложнее.
3: Да-да.
2: Диски.
3: Excuse me?
2: Диски.
3: А я
2: у
3: что?
2: Тебя на тачке что?
3: Диски. А, у тебя рот вообще не открывается.
2: А компакт? И даже сейчас?
3: Да.
2: Скажи, диски.
3: Вот,
2: а
3: прикинь,
2: он и не...
3: диски.
2: А вот ты скажи, ты он как... и не должен открываться
3: на
2: дисках.
3: Ты как это делаешь? У тебя зубы даже вообще не открываются. Вот смотри. Диски. Вот
2: диски.
3: Так
2: диски.
3: Я...
2: А, у тебя тоже.
3: Диски.
2: Да, да все.
3: А ты меня вообще...
2: Сосиски. Диски. Тут и не открываются.
3: Катя, поверь мне, у тебя зубы просто закрыты. Звук каким-то образом сквозь них идет.
2: Я напряжена в игре наушники челлендж.
3: И вот все, я так и проиграл.
2: И финальное слово медикамент. Его прислал Илья. Илья, мы тебя поздравляем, отправляем подарок от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какой еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
3: What?
2: А не 40?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикер техиндустрии. Прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
10: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
11: «Максидом». Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
14: Окошкина. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов.
14: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй-Йола. Елена. Газан. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
15: Это новый вызов.
16: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
17: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: DFM. DFM Radio.
0: «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Нет трек». Здесь Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета в последнее время особенно активно. Что, точнее, на какую музыку будем накладывать видосы?
3: Что сейчас заходит,
2: или
3: да?
2: Наоборот.
3: Ну что же, сегодня в «Нет трек» свежезавирусованный бенгер. Email Angel, Bad Times. Не слышала?
2: Нет.
3: Трек вышел еще 30 марта, но настоящая жизнь у него началась позже в TikTok. Его начали ставить не только под танцы, но и под мемы, странные и абсолютно неожиданные видосы. И тут трек вообще просто вышел из-под контроля. Больше 200 миллионов просмотров.
2: Чего?
3: Прикинь вообще, суммарно. И трекан Bad Times улетел по всему миру. Сейчас он уже на втором месте в мировом Шазаме. Так что слушаем нет трек Email Angel Bad Times в стиле Deep House.

0: просто мясо жареное.
1: Вы бы видели эти танцы и мимику Саймона в то время, пока играл трек. Конечно, я слышала его, он не попадался в ленте.
0: Просто
1: мясо. Мне кажется, второе название этого трека всегда говори «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-
0: смотрел видос, где люди выучили вот все эти мимики и просто повторяют именно и с лицом, и с губами. То есть это просто... Но, ты знаешь, если есть ощущение, что голос и ор вокалистки знакомые, тебе не кажется, этот трек выпустил один из авторов главного хита лета «Moving to the Sun». «I'm moving to the Sun». Да-да-да, это тот же голос.
2: Слушай, ее как-то обработали, как будто специально под ИИ. Это есть такое ощущение.
0: Это ИИ-трек.
2: Да ё-моё.
0: Да, вот первые три трека в мире, которые сейчас в топ везде, они все сделаны искусственным интеллектом.
1: Которые не только в интернете вирусятся, но их ставят также DFM, например.
0: Ну, они из интернета поставлены, да, выскочили и закрыли весь мир. Так что это ИИ идет гигантскими шагами.
1: Музыканты, но пригались. Работа хорошая.
0: Да. Так что, ну что ж, трек вообще прикольный, да, вообще. Но, кстати, ждем скоро. У нас, надеюсь, скоро придет.
1: В эфире?
0: Да.
1: Будем ждать.

0: помогает. Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера. По мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
9: Реклама 18+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
11: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей.
3: Что происходит? Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Киносай». Вечер, пятница. Самое время посмотреть что-то из рекомендованного Саймоном.
2: Окей. Сегодня в «Киносай» два неплохих сериала на выходные. А если ты выбираешь фильм по принципу «этот вроде норм», а этот... Ой, уже два часа прошло. Я для тебя все уже отобрал. У меня в мессенджере DJ MC Simon. Загляни, все будет норм. Так, первый сериал сегодня — это южнокорейский хит этого года. Называется «Менеджер Ким». Не смотрела?
3: Мимо. «Менеджер Ким». Судя по саундтреку, что-то жесткое.
2: Ну, есть такое. Но начиналось все спокойно. Вот «Менеджер Ким», он скромный банковский менеджер, в одиночку воспитывает дочь старшеклассницу. Он вежливый и всегда избегает конфликтов. Но однажды дочь попадает в беду. И тут просыпается папа, бывший спецагент, и начинает раздавать обидчикам такие люли. Просто.
3: Как мне нравится уже сюжетная линия.
2: Блин, это просто.
3: А кто снял «Страна»?
2: Это южнокорейский сериал, да. Ну, кстати, он мне очень зашел. Он, ну, прикольный.
3: Описание нравится. Идем дальше.
2: Да. Одни такие, да, звучки у нас сегодня.
3: Что не фильм, то эпично.
2: Да. Второй сериал в нашем списке сделан прямо в стиле True Detective. Называется «Фонари».
3: Угу.
2: Не слыхала?
3: Нет.
2: Про двух межгалактических полицейских из корпуса зеленых фонарей.
3: О, ты знаешь, я не по этим тематикам.
2: Ты таких елких зеленых не знаешь, да?
3: Нет.
2: А, кстати, я эти комиксы читал еще в школе вообще. Да, я когда-то был фанатом. Так вот, зеленые фонари — это супергерои из вселенной DC. Есть Marvel, есть DC, да, они конкуренты, да. Они следят за порядком во вселенной с помощью волшебного кольца, которое превращает силу воли владельца в реальность. О чем сейчас думаешь?
3: Сосисках.
2: Вот, прикинь, и сразу ты можешь воспроизвести сосиски прямо вот из воздуха.
3: Это очень классно, это вот. очень поэзотерически, я бы сказал.
2: Вот, с помощью кольца, пожалуйста, сосиски, сарделки, что хочешь, понимаешь?
3: Это куча обручалки, я тебе скажу.
2: В этом плане, да. Вот, короче, эти люди, вот фонари, они свечку не держат, они сами и так уже фонари, как ты уже поняла, да? Так что у меня есть ощущение, что у них гимн должен быть. Помнишь, фонари, потому что они же летят еще. Фонари, пропускай над собой. Смотри в облака, да?
3: Ну давай, Савичевы, напишем.
2: Перепиши.
3: Перепиши.
2: Про фонари пиши. Так что вот такие два сериала на сегодняшний день. «Фонари» и «Менеджер Ким».
3: Приятного просмотра.
2: Ага.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Дамы и господа, ladies and gentlemen,

0: DFM нет усталости.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, хеллоушки, движение. Если проснулся с ощущением, что кофе пьет тебя, а не ты его, у нас можно бесплатно словить бодрячка. Мы дешевле кофе. Это шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец. Акбалао, Мэри Укуланджа.
1: Тот самый Саймон. Ну, вообще можно запускать обратный отчет. Осталась неделя до свадьбы нашего линейного продюсера Насти. И так много мы узнаем о подготовке к свадебному торжеству на самом деле. Вот Настя переживает, что будет плохая погода. Ну, она действительно непостоянная. И летом, не пойми что, один день солнца, неделю дождя. И мы поговорили о том, что здесь, конечно, да, как повезет. На что она отвечает? Да, придется закапывать сосиски. Что?
0: Закапывать сосиски.
1: Знаешь, для чего?
0: Это что-то из народа или нет?
1: Судя по всему, да. Оказывается, есть такая примета. Так? Если молодожены закопают сосиски, будет хорошая погода на свадьбу. Представляешь?
0: Ну, кстати. А что вырастет-то?
1: Не знаю. Что вырастет, то вырастет.
0: Сарделка или огромный вот этот колбаса, который продается.
1: Ну, кстати, Настя, ты для верности сардельки закопай, они все-таки побольше будут. И нашла еще некоторые странные свадебные приметы.
0: Обалдеть.
1: Паук на свадебном платье. Вот в английской традиции считается хорошим знаком, сулит благополучие.
0: А дождь, если... То есть, если паук именно упадет на одежду, да?
1: Если человек.
0: Паук, да.
1: В качестве жениха. Дождь во время церемонии. Ну, я думаю, это такая,
0: кстати,
1: довольно популярная.
0: Многие, да.
1: Говорят, дождь, что это хороший
0: это
1: знак.
0: Это к хорошему, да.
1: Да, благополучие, изобилие. Чихание жениха. Если жених чихнет прямо во время торжества, это к долгой и здоровой
0: то
1: семейной
0: ему,
1: жизни.
0: То есть ему на нее не чихать? То есть, это просто хорошая примета.
1: И еще что-то мне понравилось. А, девчонки, если хотите замуж выйти, поддержите чужое свадебное платье. Вот такая примета. Если девушка на миг примерит или подержит в руках чужое подвенечное платье, то скоро сама выскочит замуж. Так что, Настя, подержу я твое платье скоро.
0: А если платье висит в магазине, это работает? Или только пока это висит на невесте?
1: А вот это не знаю.
0: Ага. А если птичка вдруг пролетит над головой и...
1: Нагадит?
0: Ну, просто благословит. Вот.
1: Да, вот так и будем считать. Благословит,
0: да?
1: На деньги.
0: Окей. Помеченная невеста, да. Я понял.
1: И если у вас грядет свадебное торжество, мы вас заранее поздравляем с этим. Можно оставить пробушку жениху или невесте, или гостям этого торжества. Да, в общем-то, всем. Группу ВКонтакте под последним постом ждем. Как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах тоже информацию принимаем.
0: Представляю, как наша Настя сажает сарделку.
1: Я сниму это на видео.
0: А мы встречаем пятницу. It's Friday, then it's Sunday, what? Да-да-да-да! Народ!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Ой, я диджей Саймон Черный Перец. Акбалаоми Рио Куланджа.
1: Получили заявки на пробушку, будем реализовывать. Вижу в группе ВКонтакте под последним постом.
2: А тут отметилась и Надя у нас в мессенджере. Ура, вернулись в режим. Соскучилась по ДФМ. Всех с пятницей и готовимся отмечать День города Москвы. А, кстати, да... Да.
1: Точно. День это когда? 13-го.
2: Как я понимаю, это первая суббота в начале сентября.
1: То есть
2: это гуляет, то есть когда-то 6-го, а в этот раз будет 5-го.
1: Здорово. Вот. Сколько так, будет мероприятий?
2: Да, я забыл, правда, вообще, прямо тысяч. А вот таким образом и начинаем.

0: Вячеслав пишет Алтайский. Саймон, Катя, DFM, мы ждем пробушку каждый день. Ведь прощаемся со сном, и теперь топать нам не лень. Ну, Слав, тут немножко хромает рифма, но главное от души, спасибо тебе.
1: Ну, крутые рэперы не только подбирают идеальные рифмы, но должны быть косые рифмы, понимаешь?
0: Это стиль.
1: Да, да, то есть, если ты идеально читаешь рифмы, это, ну, так нельзя.
0: Забираю слова обратно, Вячеслав,
1: конечно.
0: Ты топ.
1: Да, молодец, бро, вообще. Ну что ж, погнали. Так, идем, у меня этот...

0: слушаем дальше. Любовь пишет в нашем мессенджере. Разбудите, пожалуйста, моего коллегу Никиту. У нас важная встреча через час. А он спит.
1: Mm-hmm.
0: А он когда собирается собираться-то?
1: Да ладно, вы, мужчины, за минуту соберетесь. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, администрацию города Новочебоксарска и базу отдыха вместе с его директором. От Игоря просьба.
0: Новочебоксарск и спящий красавчик. Никита. Погнали. Но, Никита, вот смотри, что именно тебе надо.

0: Чашку кофе, если не выпили, то послушали как минимум. Готовы, я думаю, поиграть. Телефон прямого эфира плюс 7-495-956-101-2. Звони и забери подарок от Радио ДФМ.
1: Да, чашку кофе залили в бак, Никита, а пока он заливает, он даже не расслышал номер.
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: О, welcome! Бодро пожаловать к нам! Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Включи тусовку!

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
18: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
19: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
20: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
22: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-200-286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, коничи, вау, ди вселенная. Это храпогонное шоу «Разбудильники». Напротив меня ликвидатор кофе на Фундуковом, Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Yeah, играем фейканутые. Игра, которая открыла нам такие речки, как река Пердиманокул и река Дазда Перма.
3: Было такое. У нас новый выпуск игры, и сыграет с нами Лариса из Челябинска. Ларис, привет.
2: Hello, Лариса.
4: Привет, привет, ребята.
3: Я регулярно признаюсь в любви твоему городу. Напомни, пожалуйста, как называется та самая улица вот с кафешками, центральная, рядом, по-моему, с театром оперы?
4: Да, Кировка у нас называется эта улица.
3: Кировка?
4: Да.
3: Очень ее
4: Кировка. Полюбила. Или Арбат по-московскому.
2: А ты точно из Челябинска?
3: Арбатская у вас там есть?
4: Арбат по-московскому, если еще. Иногда мы его называем Арбат.
2: Окей, Кировска.
3: Ну, интересно, были, Арбат, да. По-московскому, это хорошо, это почти как дома звучит.
2: Ну, кстати, мы с тобой долго-долго дошли, да, в итоге доехали до Челябинска. Вот. Mm-hmm. Очень понравился город. Вообще.
3: Очень, да. А, ну что, когда приедем к тебе, Лариса, в Челябинск снова, будем здороваться так, как придумаем прямо сейчас. Задание для игры «Фейканутые» сегодня. Мы с вами, ребят, по очереди придумываем несуществующие приветствия. У нас на это одна минута. На ком прозвенит таймер, тот продул. С кого начнем?
2: Кать, ты начнешь. Лариса послушает и поймет, как правильно себя вести, да? Правильно? А потом я закрываю вот этот круговорот. Вот. Неро пепперончино. Все, погнали.
3: Ну, начинаем. Давайте. Салютундра, народ.
2: Салютундра. Лариса.
4: Hello, дарлинги.
2: Эй, дарлинги, прикольно.
3: Хорошая версия.
2: Вообще.
3: Ой, это твоя версия приветствия?
2: Не ту кнопку я нажал. Я случайно не ту кнопку. Я хотел аплодисменты.
3: Это классика, Сай.
2: Окей. У меня будет здоровки и морковки.
3: Ух, хорошо. Хеллоуляндия.
2: Ух ты. Так, мне нравится.
4: Приветули, газетули.
2: О, е, все правильно понимают.
3: Газетули.
2: У меня приветозы и абрикосы.
3: Вместо рукопожатия ногобития.
2: What?
3: Ну, ножкой бьетесь.
2: А, ну...
3: Здорово, здорово.
2: Когда мы сидели на карантине, да, мы так здоровались ногами, да. Так, Лариса.
4: Кувачанги.
3: Кувачанги. Это что-то...
2: Кувачанга, кавабанга, ваканда. Прикольно. Но у меня будет привет тули бамбули.
3: Приветули бабуля.
2: И это... так и проиграла.
3: Да, именно на тебе прозвучал гонг. Значит, мы с Ларисой побеждаем и забираем подарки от Радио ДФМ.
4: Ура! Наконец-то.
2: Вот теперь время приветов. Вот, передай, у тебя есть секунд 6.5.
4: Ну, всему Челябинску привет. Всем-всем-всем. И вам особенно. Слушаю вас всегда, каждое утро. Прям мой рабочий день не проходит без вас.
2: Зиба-зиба.
3: Челябинск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений: невестку, снаху, тёщу и зятя.
3: Вот это поворот!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
5: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
6: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамасей, мамаса, мамамакуса. What's up, D-Galactica? Это астромемологическая часть шоу «Разбудилники». Одной рукой, да, она варит борщ, другой рукой управляет картами мему. Наша борщевичка и мемолог Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, в эфире «Мемоскоп».
3: Угу. Вечер пятницы, близится, а это идеальное время для свидания. Поэтому звезды расскажут, какое это свидание сегодня.
2: А завтра еще день города, да вообще, да, гуляй до упада.
3: Свидание с городом.
2: Угу. А, овны.
3: Картинг. Романтика романтикой, а адреналин в отношениях тоже не помешает.
2: Кат, когда мы уже сгоняем на картинг, да?
3: Давай.
2: Возьмем нашу Настю, то есть линейного продюсера, возьмем нашего рукорежиссера. То есть...
3: Второй день свадьбы предлагаю.
2: Да, Андрея возьмем. Андрей тоже увлекается, как он любит гонки, то есть Формулы-1, так что мы все поедем погоняем.
3: Ловим тебя на слове.
2: Да, окей. Тельцы.
3: Ужин в дорогом ресторане. Вечер, свечи, устрицы и кругленький счет. Вы знаете, как произвести впечатление.
2: Свечи несъедобные, если что. А то такие столько денег заплатишь.
3: Ты, слушай, так, сейчас такое меню, ты и почву можешь съедобную поесть.
2: Ну, я понимаю, но столько денег отвалишь, что и свечки хочется съесть потом, знаешь, чтобы ничего не пропало. Так, кто у нас? Близнецы.
3: Концерт. Если вы способны приобрести билеты в VIP-ложу на концерт Кани Уэста, например, в Петербурге за 160 тысяч, оставьте номерок.
2: What?
3: Да, 160.
2: На Кани?
3: Випка.
2: Вау,
3: да.
2: А я Каня-то видел 100 раз.
3: А я ни разу.
2: В интернете.
3: Слишком дорогая встреча.
2: В интернете я видел 100 раз. Так, раки.
3: Прогулка и кофе. Для вас идеальное свидание – находить 30 тысяч шагов.
2: Львы.
3: Свидание на крыше. Настроение смотреть на всех свысока.
2: Эх, ты висолкая. Так, где вы?
3: Совместный поход. Вы любите устраивать проверку отношений в полевых условиях.
2: Ну, кстати, походы – это прикольная вещь, да. Мозги ваши по-другому работают.
3: Ну, и если это в рамках романтических отношений, много что может выявиться.
2: Да, весы.
3: Кино. Вы предпочитаете классику. Ночной сеанс, попкорн и задний ряд.
2: Я думаю, в кино ходят с кино. Так, у скорпионы.
3: Ночной клуб. Вы предпочитаете общаться на языке танцев до рассвета.
2: Стрелцы.
3: Спонтанная поездка. Сесть за руль и махнуть, куда глаза глядят. Вот что для вас романтика.
2: Да, так одни махнули и проснулись в вагоне, блин, поезда. Еще звонит начальнику.
3: С углем.
2: Да, с углем. Звонит начальник. Саш, я, походу, не вижу сегодня. Так, козероги.
3: Мастер-класс. Вместе приготовить пасту или слепить глиняную вазу. По вашему свидание должно приносить пользу.
2: Водолей.
3: Выставка. Стоите перед непонятным квадратом и оба делаете вид, что считываете глубокий авторский замысел.
2: Причем глубоко мыслит вообще. А со стороны понимаешь, что ничего он не понимает. Так, рыбы.
3: Пикник на закате. Бутерброды, чай в термосе и плед. Девиз дня – с милым рай в шалаше.
2: У меня пикник на рассвете. Да, рассвет мне что-то чуть больше нравится.
3: Да, мы же говорили, кто больше. Я люблю закат, и ты рассветы.
2: Да, вот мы йинь-янг, вот почему мы разбудилники.
3: Черно-белое шоу.
2: Вот так. Ну что ж, это «Мемоскоп» в черно-белом шоу или ЧБ-шоу, да? Разбудилники на радио DFM. Да.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
14: Акция «Денежный розыгрыш мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
18: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
19: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
20: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Саммит». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Шоу, которое несет не только удовольствие, но и пользу. Рубрика «Сайхакинг». И Сай минуту назад сказал мне: готовься.
2: Готовься.
1: Какие же сайхаки на этот раз ты озвучишь, которые упростят нашу жизнь?
2: Если тебе не дали унести халат из отеля, сегодня я в сайхакинге расскажу, что можно забрать из гостиничного номера. И в конце выхода будет небольшой сюрприз.
1: Мини-бар целиком.
2: Да, дождитесь, сюрприз в конце тоже будет. Ну что ж, обычно по негласным правилам можно забрать бесплатные одноразовые вещи, которые начинаются на латинскую букву «С».
1: Так.
2: Так, начинаем. Я буду проверять
1: тапочки.
2: Твое знание английского языка.
1: С гель для душа.
2: С гель, вот, да? Soap.
1: Soap.
2: Это?
1: Это гель для...
2: Мыло.
1: А, мыло.
2: Вот, дальше. Shampoo.
1: Шампунь.
2: Угу. Shower cap.
1: Кондиционер?
2: Шапочка для душа. Slippers.
1: Тапочки.
2: Молодец. Sewing kit. Швейный.
1: Что?
2: Sewing kit.
1: Швейный что?
2: Набор.
1: А, набор.
2: Швейный набор. Sugar.
1: Сахар.
2: Shoeshine kit.
1: Чего?
2: Набор для чего? Для чистки обуви.
1: Ага.
2: Вот. Stationery.
1: Stationery.
2: Канцелярия? Канцелярские прибамбасы.
1: Это что?
2: Stationery.
1: Это ручку забрать?
2: Да, конечно, ручки можно брать спокойно. Stationery.
1: А черные можно?
2: И черные, и у меня, я тебе передам. Вот. Но есть исключение. То есть мы уже перечисляли, да, на букву S, да, латинскую. Да? Есть исключение, что нельзя забирать. Это sheets. Sheets – это простыни.
1: Простынь.
2: Silverware. Это столовые приборы.
1: Столовые приборы.
2: Столовые. Нельзя тащить с собой. Вот. Но есть хитрецы, как ты, то есть, которые спрашивают, а почему спа-тауэл и спа-роб? То есть они вроде начинают на букву S, да?
1: Да.
2: Почему их нельзя стащить? То есть это полотенце или халат для спа. Ну, потому что нельзя. Это часть оснащения номера. Нельзя стащить.
1: Оснащение.
2: Такие. Да,
1: часть
2: номера.
1: Оснащения.
2: Ага. Номера, поэтому их тащить нельзя. Но я же обещал сюрприз, да? Напоследок. То есть вот небольшой список вещей, которые нагло пытались унести из отеля.
1: Ну-ка, возможно, я там узнаю себя. Погнали.
2: Матрас ты брала?
1: Интересно, как незаметно это сделать.
2: В лифт. Затащили в лифт, прикинь, а потом на парковку. Их не заметили, прикинь.
1: Обалдеть, да.
2: Роял.
1: Оттуда пошло выражение «рояль в кустах».
2: Унитаз.
1: Чего?
2: Люди вообще вынимали, прикинь, вообще вот этот белый трон. Вынимали.
1: О май.
2: Чучело кабана.
1: Но это необходимость. Тут можно понять человека. Ему надо чучело кабана.
2: И напоследок фикус высотой около 2 метров.
1: Сделаю это незаметно. Захвачу тапочки и фикус.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, динарод, let's go. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, бум.
2: Рэп-прогноз.
1: В пятницу все немного достало. Хочется домой под одеяло. Не грусти, выходные

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Самая большая телесемья.
14: Мы выполнили свой долг родителей.
15: Посидим сегодня в тишине.
13: Возвращается с новой миссией.
16: Вы остаетесь бабушкой и дед.
13: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
17: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
13: Знакомо?
15: Маш, со мной это больше не пройдет.
17: Пойдет.
15: Ты что сказал, Маш?
13: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
18: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, динародище! Если любишь свою работу, особенно ту часть, где ты уходишь с нее, то напоминаю, работа имеет целый ряд привлекательных свойств. И зарплату, отпуск, и, конечно, аванс. И пятницу, конечно. Так что встречай ее вместе с нами. Шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Тему отелей мы не закрываем. Недавно поговорили о том, что можно брать из отеля с собой, чего не стоит брать, но все равно забирали. Типа матраса, чучело кабана.
0: И фикус около 2 метров, короче.
1: Да, из-за эфира мы все-таки начали продолжать эту тему самых необычных гостиниц и отелей. Например, однажды так в Таиланде мы с друзьями сняли номер тематический, посвященный каждый номер разным футбольным клубам. Вот мы жили в номере...
0: Прикольно!
1: В номере Манчестер Юнайтед.
0: Вау!
1: И вот мой друг, он говорит, я всегда так делаю. Я, если еду прикольно. Куда-то, если снимаю отель, всегда тематический. И тем самым ты как-то еще более разнообразил свой отпуск.
0: Вау. Ну, я много где жил, но у меня больше... Самое большое потрясение, это было, когда я жил под землей в гостиничном номере, где нет окон.
1: Вау.
0: И окно там было фанерное. То есть ее можно открывать, но открываешь и видишь кирпичная стена.
1: Прикинь? Это что за сумасшедший дом?
0: Я поднялся, причем гостиница нормальная. То есть я поднимаюсь, а почему вы окно все-таки сделали-то? Они сказали, чтобы люди не с ума сошли.
1: А там какой-то концепт был? Что
0: это концепт, да, там всего лишь 5 номеров.
1: Ты чувствуешь себя кротом? Вот такой наш концепт.
0: Чувствуй, как мы давим на тебя, да? Давление под землей. Так что да, удивительно.
1: Ну, в отпуске ты или на рабочем месте...
0: О, и знаешь, есть лайфхак. Я, кстати, в интернете читал несколько лайфхаков.
1: Это тот самый
0: лайфхаков.
1: Друг, который перебивает тебя в любой момент.
0: Прости, дорогая.
1: Так,
0: вот, я просто вспомнил, вот если ты заселяешься в номер, если там стоит картина, да?
1: Так.
0: В номере. Угу. Всегда снимай и посмотри, что сзади написано.
1: А что
0: даже
1: написано?
0: Бывает, что деньги оставляют, бывает, что что-то пишут, какие-то записки. То есть там что-то интересное всегда.
1: Вот. Или какой-то тайник.
0: Или тайник. Вот так многие говорят, что вот они приходят в номер, если там есть
1: картина,
0: то есть они всегда снимают и смотрят, что на обратной стороне.
1: В следующий раз обязательно сделаю.
0: Вот, так что обязательно сделаю. Но этот не уроняй только.
1: И не уноси с собой, если что.
0: Да, как одни утащили матрас.
1: Заявок сказать про бушку. Напомню, можно в нашем шоу, группу ВКонтакте под последним постом и наши мессенджеры. Вот, где можно отмечаться. Как тебя зовут, в каком городе живешь и кого хочешь разбудить этим утром?
0: Угу. Это то, что ты хотел сказать, когда я перебивал тебя, да?
1: Да.
0: А, ну, видишь, ты все-таки сказала. О, мы-то команда! И это что? Это еще разбудилники. Ну что ж, мы сейчас не в гостиничном номере, мы находимся в пятнице, да?
1: Да.
0: Так что встречаем ее как положено, по-нашему, да? Let's go!
1: Пятница во мне.
0: Saturday, Sunday. What? Давай, what? Ты народ, поем? Come on!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, которая тоже мечтает жить в гостинице под водой, где все стенки, как будто ты в аквариуме живешь.
1: Что, есть такие отели?
2: Да, есть.
1: Я бы с ума сошла, честно говоря.
2: Да, то есть там, причем ты заходишь, то есть, а потом как будто в пол, что ли, заходишь и уже попадаешь в свой номер. И прямо как в аквариуме.
1: Ну, я бы вышла, точнее, зашла и вышла. Так чисто посмотрела.
2: Ну, хоть раз в жизни, это же интересно.
1: Да, согласна. Про бушку кому устраивать будем? В группе ВКонтакте под последним постом вижу заявки, и в наших мессенджерах вы также отмечались.
2: Вот Николай был заказан, или он кого-то заказал, сейчас выясним. У нас в мессенджере. Доброе утро, весь Екатеринбург. У нас сегодня большой праздник. Почему-то нет пробок. Разбудите всех, возможно, все проспали. Человек вышел, нет пробки, он жалуется.
1: Да порадуйся этому факту.
2: Да.
1: Беспробочному пятничному дню. Погнали.
2: Ну что ж, Екатеринбург, включи тусовку, если, конечно, вы все уже проснулись.

0: Алиса дальше пишет. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, ЗАГСы Краснодарского края. Товарищи, зажжем этот свадебный день. И, молодожены, не забывайте, нужно закапывать сосиски. Если вы хотите, чтобы на вашу свадьбу была хорошая погода. Напомним, есть такая примета.
1: Да, оказывается, да. Пока закапываем сарделки. Сделали?
0: В долгий.
1: Молодцы.
0: Счастливый семейный путь, друзья.
1: Слушай, у тебя голос похож на голос той женщины, которая...
2: Я могу подрабатывать.
1: Да, их жениться заставляет.
0: Это лодка любви.
1: Да?
0: Отправляется прямиком.
1: О.
0: Ну ладно, порепетирую еще.
1: Пахнет горько, горько, горько. Ну ладно.
0: Давай пробушку всем тем, кто отправляется в ЗАГС.
1: В ЗАГС. В ЗАГС.
3: Мы будем вместе.
1: Все, ЗАГСы. Катя, ну давай набить вообще. Голос мне так понравился. Понравился, точнее, голос той женщины. Давай.
0: Ну что ж, дорогие друзья, в этот торжественный день я спрашиваю. Мне кажется, я знаю, кто Настя проведет торжественную часть бракосочетания.
1: Ты сейчас языка сняла вообще.
0: Безвозмездно.
1: О май гад. Ладно, так, ну, любите друг друга, женитесь и размножайтесь. Молодцы. Так, Дарья пишет у нас в мессенджере. Разбудите моего мужа, Олега. Ему надо вставать и сидеть с ребенком. Ого. Потому что я хочу сходить на тренировку.
0: Во.
1: Да, папа могет.
0: Папа могет и помогает маме. Отлично. А Кира из Красноярска просит передать лучшему папе на свете, кстати, Николаю.
1: Вау, сегодня день папы, да? Как-то негласный, да, праздник? Погнали, папы, let's go!

0: Радио ДФМ. Рассказываем, как это сделать. Для начала нужно позвонить по телефону прямого эфира. +7 495 956 101.2. Набирай.
1: Я пока танцую, не расслышал, Кать.
0: +7 495 956 101.2. Звони.
1: Звони. Бодро пожаловать в шоу «Разбудилники». И заодно включи тусовку.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ-30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса
7: или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
17: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мне оферта».
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте!
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
23: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
24: А теперь тусовка.
25: DFM.
24: Потому что радио DFM.
25: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Там.
2: Скр-скр, йоу-йоу-йоу, ди-человеки. Если ты сейчас готов перевернуть все ради чашку кофе, бодро пожаловать в кофе-заменяющее шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь главный спонсор баристы с первого этажа, Катя Бодрова.
1: Человек, который знает 100 способов заварить пуэр, диджей Саймон.
2: Играем в «Кто там?» Игра, где моя интуиция за свой счет берет больничный.
1: Давай узнаем, кто там. У нас на линии Делавер, Москва. Привет.
2: О,
3: привет.
2: Привет, какое имя красивое.
1: Красиво.
2: Делавер.
1: А ударение куда? На какой слог? В твоем имени. Алло.
3: Алло, да.
1: Подскажи, какое ударение, да.
2: Ударение, как правильно произносить?
1: Делавер.
2: Вообще красота, лепота, имя. Вау.
1: Ну что, москвич, у нас впереди день города. Какие планы на выходные у тебя? Куда отправишься? Как проведешь это событие?
3: О, на ВДНХ пойду гулять.
2: Окей. Окей.
1: Кстати, классный выбор.
2: Местечко прикольное, да. Угу. Бываем, знаем.
3: Саймон, я тебя приглашаю на ВДНХ.
2: Окей, хорошо, принимаю. Зиба-зиба.
1: Мужское свидание. Братаны.
2: Ну, это встреча с нашим слушателем, вот.
1: Ладно.
2: Пойму, что наши слушатели слушают.
1: Меня не берут в эту компашку. Ладно, запомни.
3: Делавер. А то Саймон заработался, поэтому.
2: Да? Окей. Ну, кстати, давай возьмем Катю. Вот, с Катей очень интересно, вообще, обещаю.
3: Ну, да.
1: Уговаривает, смотри-ка. Спасибо, Сай. Игра «Кто там?» Прежде чем озвучу правила, нужно с Саймоном попрощаться ненадолго.
2: А, окей. Запомни.
3: I'll be back. Все, пока.
1: Пока, Сай. Все, он нас не слышит. Обещаю тебе, Делавер. И что мы делаем? Тебе нужно загадать какого-то персонажа или реально существующую звезду, которая тебе нравится, и озвучить прямо сейчас. Кто это будет?
3: Доминик Джокер.
1: О, интересный выбор. Доминик Джокер. Недавний, кстати, насколько я помню, гость нашего вечернего шоу. У Саймона будет одна минута на то, чтобы догадаться, кого ты загадал. Будет задавать тебе наводящие вопросы. Отвечай на них только «да» или «нет». Если догадается, ты не получаешь подарок от Радио ДФМ. Не догадается, получаешь. Все понятно?
3: Конечно.
1: Ну, давай, погнали. Сай, машу тебе ручкой.
2: Окей.
1: Возвращайся.
2: Угу.
1: Ну? Зная твои способности к этой игре, конечно.
2: Нет,
1: но шансов маловато.
2: Я тут постоянно лажаю, так что я буду именно в своем амплуа.
1: Шансов маловато, но все-таки есть. Погнали, минута пошла.
2: Окей, Делавер, ты вымышленный персонаж?
3: Нет.
2: А, значит, настоящий, да? Так, ты русский персонаж?
3: Нет.
1: Ага. Как нет? Как нет? Зачем его кутать?
2: А, значит, да. А, то есть это персонаж все-таки, да? Это персонаж? А, это человек, то есть русский человек. Блондин?
3: Нет.
2: Мужик вообще, во-первых?
3: Нет.
2: А, значит...
1: Зачем ты путаешь? Это мужчина. Что там происходит? Делавер, у тебя нет задачи его обмануть.
2: Нет,
1: ты говоришь
2: обмануть,
1: честно, да.
2: Да
1: или нет?
2: Вот. Может, часы обратно начинать заново?
1: Не-не-не.
2: Ладно, мужчина.
3: Не-не-не.
2: Русский мужик из кино?
3: Нет.
1: Сейчас, я думал, сейчас скажешь «да». Нет, да.
2: А, он не из кино, он писатель? Артист?
1: Помедленнее.
2: А, то есть писатель?
3: Так, ты одно скажешь, а то ты сразу два сказал.
2: Да, вот я хотел знать, писатель ли он. Вот, он не писатель, значит, он артист.
3: Да.
2: Он артист, да?
1: Да, артист.
3: Да.
2: Поет красиво.
1: Вот.
3: Да.
2: Голосистый.
1: Голосистый,
3: да.
1: Еще какой.
2: Но он точно блондин же.
1: Не блондин.
2: А,
1: скажем так,
2: с темными волосами.
1: У него никакой цвет волос. Мы

0: не знаем какого-нибудь
1: слова. А он без волос.
0: Да. Лиз,
1: без волос и круто поет. Это кто? Бондарчук же не певец.
0: Нет. Ну ладно, здесь я думаю по подсказке.
2: Шура, время закончилось.
1: Да, все, Шура.
0: Шура?
1: Да.
0: Хорошая версия.
1: Он сейчас лысый же.
0: Сейчас лысый.
1: Да.
0: Ну нет, это неправильный ответ. Деливер, кого ты загадал?
2: Доминик Джокер.
0: Доминик Джокер.
1: Ой, блин, я же его знаю. Вау.
2: Он тоже лысый.
1: Да, лысый, да, точно.
0: А зачем ты, скажи, пытался Саймона обманывать? В чем прикол? Не ходи на ВДНХ, его там не будет. Я тебе отвечаю.
1: Сейчас пригласите,
0: не приедет. Он тебя
1: обманул. Да.
0: Ладно, давай, забирай, во-первых, подарок от Радио DFM за победу в нашей игре.
1: Да, и теперь... Ну ладно, передай привет, у тебя 7 секунд.
2: Всем передаю привет, большой-большой, звоните DFM, DFM круто.
0: Yeah. Москва включит.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. 6+.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
16: Я терминатор!
15: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
17: Для зрителей старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, пятничный выпуск. И все мы, конечно, ждали рубрику «Микстура Саймона», потому что релиз новинок, которые успели выскочить за последнюю неделю, будет представлен прямо сейчас. А мы с вами в итоге проголосуем за одну из трех работ.
3: Да, ну что же, если твой плейлист порос мхом, пришла подмога. Сейчас покажу три новинки. Какой штирил больше? Голосуй в моем мессенджере DJ MC Simon. Слушай и выбирай. Let's go, трек номер один.

0: Ну что ж, Кат, вот три претендента на место у нас в эфире. Что тебе больше зашло?
1: Они... Я до речи просто потерял. Они такие все разные. Ага. Первый мелодичный. Второй начало мне напомнило Chemical Brothers. Go. Угу. Что-то есть. Но ты, думаю, уже догадался, что третий трек, он прям в меня сильно бьет.
0: Да,
1: я такое люблю.
0: Это ремейк, да. Кстати, второй тоже ремейк.
1: Не Арига.
0: Не Арига, да, то есть два ремейка вот бодаются. Ну что же, выбираешь третий?
1: Трек номер три.
0: Окей, ну что же, Катя сделала свой выбор. Ты сделай у меня в мессенджере DJ MC Simon. А в понедельник уже узнаем, кто возьмет лапти. Точнее, не лапти, а кого послушаем еще разок. Ну, зиба-зиба, всем за внимание. Это шоу
2: «Разбудилники».
0: Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации тема 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Топ покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
15: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Сегодня в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие по России? Начало в 19:00 на Радио ДФМ. 12+.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
19: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
20: Эргоферон.
21: Мы всей семьей им лечимся.
19: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
22: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Чек-чек, бум! У-уи! Ну что ж, Ди-факультет русского языка. Это языкочёсная часть шоу «Разбудилники». У доски филологический сыщик Катя Бодрова.
3: Вечный ученик диджей Саймон.
2: Проходим урок сленга городов России в рубрике «Говоризмы». Где Шанечка, да? Это не «иди сюда сейчас», а это круглый, по-моему, как я понимаю, открытый пирожок.
3: Да. А, верно, Шанечки.
2: Шанечки. А там же есть мем. Шанечки, иди сюда же. Прямо сейчас же. Не смотрел? Это нас так собаку зовет. То есть, Шанечки, иди сюда же. А потом,
3: типа мой пирожочек.
2: А потом, то есть, она просто строго зовет, а потом приходит такая милая собака, и она уже млеет. Mm. Вот так, ну, Шанечка.
3: Ну что, отправляемся сегодня в Поволжье, конкретно в деревню. Кстати, ты знаешь, чем отличается деревня от села в России?
2: А, это я знаю.
3: Ну-ка.
2: Так,
3: Но забыл.
2: Нет, сейчас помню. В селе есть церковь.
3: Верно.
2: А в деревне нет.
3: Во. Все правильно.
2: Фу, как горжусь собой сегодня. Хоть раз в году по-русски попал.
3: Так вот, интересно знать, что означает в Поволжье «кочет».
2: Кочет?
3: Кочет. Что это?
2: Это не как мой арабский друг говорит «хочет». Он реально, он кочет.
3: Ты хочешь?
2: Говорит. Он кочет, говорит, да. У них «ха» на «ка» уходит.
3: А, «кха».
2: Да, да. То есть вместо «ха» они говорят как «хорошо». Кочет.
3: Это, я тебе скажу, существительное, а не глагол.
2: Кочет.
3: Угу.
2: Существительное.
3: Кочет.
2: Это не что-то имеет отношение к коже.
3: К коже нет.
2: К кожаной куртке там. Mm-mm. Кочет. Это предмет, да?
3: Это существительное, но как предмет? Одушевленный.
2: Одушевленный,
3: это
2: так.
3: Живое нечто.
2: Живой. Так, кочет, если у тебя кочет, ты крутой?
3: Если ты кочет, ну,
2: если
3: в своей,
2: у тебя
3: в своей
2: кочет.
3: Тусовке... Нет, не у тебя, если ты кочет.
2: А, это человек?
3: Нет.
2: Это состояние души?
3: Не совсем.
2: То есть,
3: это замена это живая замена будильнику. Вот.
2: А, пошёчина,
3: что ли? В деревнях.
2: А, кочет.
3: Кто орёт по утрам?
2: А, какой-то животный петух?
3: Да!
2: Да ты что? Как кочет. Петух стал кочетом-то?
3: Старорусское слово. А может быть, наоборот, кочет стал петухом. Старорусское слово. Но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно. Например, кочет опять на рассвете закукарекал, спать не давал.
2: Прикольно. Но если кочет, но он тогда на кочекарекует, наверное, да?
3: Кочекарекует. Возможно. А может, это коуч для петуха? Будь петухом.
2: Петушинный коуч. Это вообще, это ново.
3: Петушинный коуч.
2: Это ново.
3: Нет, ну ты думаешь, я просто так именно это слово взяла? Конечно, нет. Я хотела, чтобы ты еще раз изобразил петуха. Ну, а теперь уже и кочета.
2: Ну, давай попробуй. Так.
3: Ребята, внимание. Вау, никогда не перестану удивляться.
2: Это кочет. Это не петух.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Окей. Давай. Сибири-бам.

0: талости. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Да, это жесткий вайб.
8: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы узнали, зачем закапывать сосиски перед свадьбой, что воруют из отеля, и что даже у петуха есть свой коуч. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И, как говорят, на первом и последнем свидании. Ну что, давай напополам?
2: Да, первый и последний, наверное. Если это не в Германии, да, там, где все за себя платят.
1: Это норма.
2: Да. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа. Ди народ, желаю, чтобы все твои проблемы наконец-то заняли с собой. А то к тебе постоянно обращаются, как будто им делать нечего. Понимаете, всем желаю зашибенных выходных. А везде я в соцсетях диджей MC Саймон. Целую, люблю не могу. Теперь встречаем постоянный праздник, который всегда приходит вовремя пятницу.
1: Наступила.
2: Yeah.
1: И нас же пятничный гимн.
2: Ди народ, поем!
1: Let's go!

0: Радио ДФМ.
1: С нами на компании Two Colors Love Fool на Радио ДФМ. Мысли именно такого характера, мне кажется, не могут не присутствовать в финале рабочей недели. Любит, не любит и все такое. Ну вот как раз и проверим предстоящие выходные. Как следует проверим, это точно. Ну а пока всех, кто так этого долго ждал, я поздравляю, это день, который мы так сильно любим, настал. И вы знаете, как называется он, да? Ну так, на всякий случай, все-таки напомню. Чем мы будем заниматься? Поработать успеем, ну и планов накидать в ближайшее время тоже не помешает. Музыкальных в том числе Боб Синклар, Дон Диабло и также Дипло, они впереди.
2: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран. Партнерской сети. Вы строите бизнес, а Семь обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще даже предложение еще не получила.
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
14: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Radio DFM.
1: Добавили своего фирменного звучания Fastboy Clock на Radio DFM. Мы включаем тусовку, и знаете, я вот иногда смотрю на тренды и понимаю, что готов к некоторым из них присоединиться, очень даже хочу, но все-таки порой одного желания недостаточно. Мужчины в России полюбили химическую завивку. Как вам такой тренд? Таких клиентов среди парикмахеров не меньше, чем у женщин. Сначала мужики ходили на завивку в обычный салон, теперь эту услугу предлагают уже и барбершопы. Ну, барбершопы такие, знаете, сообразили, где можно еще дополнительно заработать. И это хорошо, когда шевелюра позволяет что-то там завить, что-то там изменить. А вот если нет, если озеро, если ты похож на Вин Дизеля своей прической, ну, то тут одного желания точно будет мало. Очень мало. Но в любом случае, мне кажется, сейчас популярного, знаете, завивка, а через некоторое время всех потянет опять на такое гладенькое, блестящее. Мода, она, как говорится, переменчива.
0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина!
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
16: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
15: Ответь на тысячу вопросов.
16: А это что? Почему? А вот это что такое?
15: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
16: Если ты что, суп чипс насыпал?
15: Инструкция по выживанию в собственном доме.
16: Запомни, амиго, тут точно суровое место.
15: Александр Самойленко, Мария Порошина.
17: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
16: Пройдет.
17: Ты что сказал, Маш?
15: В новом сезоне сериала «Родители-родители» 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Папа-пап открывает сентябрь громко. 4 сентября. Зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября. Взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Радио ДФМ.
1: Меня на самом деле всегда удивляет, насколько она может быть спокойной. Да, это Билли Айлиш, только что здесь на Radio DFM Bad Guy послушали. И тут, кстати, недавно эксперты выяснили, что лучше всего снимает тревожность. И это оказалось плавание. Плывешь и сразу успокаиваешься. Ну, все на самом деле просто. В бассейне нет уведомлений и внешних раздражителей. И ты думаешь только о дыхании и движении, говорят специалисты. Ну, слушайте, лучше, я думаю, море, пляж, шезлонг и любой тогда успокоится. Не то, что там на 15-20%, да, как говорят, а на все 99,9. Вот это точно. Ох, сейчас бы там оказаться на пляже. Ну, ладно, пока успокаиваться будем при помощи того, что у нас есть в наличии самые лучшие треки. И пятница, кстати, сегодня. Включаем тусовку в компании Capital City с Ужеля, а еще раньше. До пауза, Magnetic, прямо сейчас.
0: Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофиты. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк АО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
4: Застройщик ОСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
6: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 6+.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio DFM.
1: Radio DFM.
2: Всем от меня, Тимура Белова, привет. Несмотря на то, что рыбный день, четверг был вчера, я посмотрел тут статистику, понял, что все-таки в пятницу не будет лишним переключиться тоже на рыбку. Оказалось, что россияне не доедают почти 5 килограммов этого продукта в год. 5 килограммов! Куда они деваются? Где мы пропускаем? Какие корпоративы пропускаем, не знаю, застолье? Ну, по норме, каждый должен съедать 28 кг, а на деле выходит только 23. Власти уже все-таки задумались над этим вопросом и придумали, как исправить ситуацию. Продвигать рыбу, создавать локальные бренды и делать ее доступнее. А еще нам самим больше находить время на то, чтобы, знаете, отправляться на поиски этого продукта. Ну, желательно, чтобы поймать самостоятельно.
3: Ну, за рыбалку.
2: Ну, или найти того человека, который в этом профи. А ну-ка, а среди вас профи есть? Кстати, всем любителям рыбалки отдельный привет.

0: Москве сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ.

0: Если вы в ближайшее время собираетесь, например, в Казахстан, имейте в виду, дорогие друзья, что ввиду визу с 1 ноября для въезда в эту страну нам понадобится все-таки оформлять в электронном виде. Такое разрешение своеобразное. Причем это разрешение платное, и оно станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать многократные поездки. Вот такие вот дела. Ну, хорошо, что, знаете, какое-то разрешение или визу на работу или на дачу пока не требуют. Будем поэтому этим пользоваться и получать удовольствие от рабочего процесса. Если вы уже отдыхаете, то мы вам завидуем. Включай тусовку. Мы тоже этим процессом будем заниматься. Не забудем, без этого никуда. Карлита и Софи Такер, Манхэттен, также Паскаль Тублон и Диджей Гожа. Впереди.
1: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
13: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Кикучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
2: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+. Оп!
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
7: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
8: 18+.
3: Папа-пап открывает сентябрь громко. 4 сентября. Зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был трек Don't Wanna Go Home Медузы и Henry Camomile.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели стал трек Shades of Blue, Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+ предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение. Додо пицца, пока товарная наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, чин, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додо.пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
19: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
20: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
21: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
22: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
23: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. «Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Мелоди FM.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: DFM.
1: Всем огромный привет, и если в этот момент вам кажется, что вы занимаетесь какой-то, знаете, ерундой вместо того, чтобы отдыхать, не преувеличивайте, дорогие друзья, потому что в мире существует премия, которая как раз вот рассчитана на тех, кто занимается необычными, на первый взгляд, достаточно бессмысленными исследованиями. Называется эта премия Шнобелевская, и тут были подведены итоги. На этот раз в номинации «Биомеханика» победила работа, посвященная изучению природы поцелуев у людей и животных. Ну, в принципе, это нормально такое, знаете, исследование, почему бы и нет. А вот в номинации «Химия» отмечена работа, которая посвящена изучение молока тараканов. Оно оказалось богато протеинами, оказалось еще и очень калорийным. Тараканье молоко. Ну, звучит как минимум, знаете, странно. Я согласен полностью, возмутительно просто. Чтоб эту премию Шнобелевскую, да, еще год не вспоминать. Все, забыли. С вами был я, Тимур Белов, последние несколько часов. Всем желаю хорошего продолжения пятницы в компании уже моего коллеги Артема Скорбогатова. Встречайте его уже в следующем часе. Счастливо, пока.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина. Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
7: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай! Вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Примерно с таким вот настроением, как у Марка Ронсона и Бруно Марс, по моему разумению, яблочники ожидают очередной презентации от Apple. К слову, она состоится уже на следующей неделе, 9 сентября, где будет представлен первый складной iPhone, дорогие друзья. По слухам, он станет самым дорогим телефоном компании в истории. Ведь базовая версия объемом 256 гигабайт будет стоить примерно $2500. А это значит, что в России стоимость новинки, особенно на старте продаж, может оказаться на уровне 300 тысяч рублей.
1: Ну, мне надо это? Я дома сижу, лежу.
0: Согласен, Макс даже нормально не работает. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. На вашем месте я бы оставил все как есть и взял себе старенькую, стилевую, проверенную временем, Motorola Razr V3.
2: А что, звучит хайпово?
3: Реклама.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет и голосовая связь. Подробнее на nts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
4: Окошкина! Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
11: Ваня, что с утра?
12: Да, это время подъема в школу.
10: Взрослые снова учатся понимать детей.
13: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
10: Дети снова пытаются понять взрослых.
14: Только играем по-взрослому.
10: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
15: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
10: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». Угарин 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама ООО «БТ Мерфектор».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что Радио DFM.

0: Ну и прямо сейчас, дорогие друзья, предлагаю перевернуть таки календарик и всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1885 году, аж в Нью-Йорке, неподалеку от здания фондовой биржи, открылось первое в мире кафе самообслуживания. В 1959 свет увидело новенькое изобретение – колготки, которые в Советском Союзе долгое время называли чулковыми рейтузами. А в 1975 на телеэкраны вышел первый выпуск программы «Что, где, когда». Правда, без знатоков. Потому что участниками были обычные семьи.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елена, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Все новое, хорошо забытое старое, не так ли? Touch and go with you с шикарным пятничным настроением только что на радио DFM. Ну а если вы молчун или в рот воды набрали и крутите в голове всякие, например, недобрые мыслишки, то вас можно легко рассекретить.
1: В смысле?
0: В прямом, уважаемые, российские ученые научились распознавать слова, которые человек произносит мысленно.
2: Опачки.
0: С помощью электроэнцефалограммы они протестировали 22 добровольца. Те сначала вслух проговаривали определенные команды по типу вверх, вниз, вправо и влево, а затем повторяли их про себя, не двигая губами. И, о чудо, система сумела распознать их с точностью 78%.
3: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес.
0: И я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Недоброжелатели прямо сейчас.
4: Все пропало, все пропало.
5: Реклама. В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Сегодня в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие, какие задания нужно выполнить и как выиграть незабываемое путешествие по России. Начало в 19.00 на Радио ДФМ. 12+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Теперь тусовка.
8: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Оп.
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: Для зрителей старше 18 лет.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. «Эмбарго Вилла». Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
11: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. «Эмбарго Вилла». Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
15: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый на Авито – это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата МТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrift.ru. 0+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день спонтанных подарков любимым людям. Ну, или же Всемирный день татуировок и пообещать всем, что...
1: На эту и на ту, набью себе тату.
2: Реклама.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это новый вызов.
13: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй, Йола. Ильяна. Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
14: Это новый вызов.
15: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
16: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: ДФМ.
7: Радио ДФМ.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 15 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Celebrate в атмосфере 90-х только что на радио DFM. Ну а если вы любитель мультов и любитель ударишь, называется, по газам, то вам наверняка будет интересно узнать, а потом еще и лицезреть на Гран-при Италии в Формуле 1 молнию Маккуин. В честь 20-летия мультфильма «Тачки» в стиле главного героя оформили машину безопасности. Увидеть ее на трассе можно уже в это воскресенье.
1: Это машина Степкина, а он взяточный.
0: Ну, значит, задержать гражданина, конфисковать автомобиль и все равно посмотреть «Формулу-1». Всем бодрого-доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого окончания рабочей недели нашей компании.
2: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асельгент». УРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Алло, привет! Я такое узнала, чтобы осень стала особенной, ничего не планируем на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.

0: DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.кадам.рф. Сбербанк вам. Изучите все условия кредита. Семейная ипотека на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
8: Окошкина!
9: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объедини тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
15: Это новый вызов. Премьера.
16: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
18: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
19: Погнали!
18: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: ДФМ.
1: «Радио

0: 20 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и

Это новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности клуба чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
10: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БД» не аффектор.
12: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата МТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника...
1: А напоследок я скажу...
0: Давайте. Итак, в Великобритании на аукцион выставили самый первый компьютер Apple в России. С октября анонсировали очередное повышение тарифов ЖКХ. А в Москве в честь Дня города, который отметят уже в это воскресенье 6 сентября... Работу метро и МЦК решили продлить до 2 часов ночи.
2: Спасибо.
0: С наступающим. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Желаю вам нескучных выходных. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Оп!
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: 18+.
13: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон «Родители-родители». 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце», категория 12+.
14: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
15: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
16: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Заряженный только позитивом трек Two Stepping от Диплом начинает наш час, который называется Party Time, здесь на DFM в городе Ростове-на-Дону. Всем здравствуйте! Мальчики и девочки, 16.03, показывают наши студийные на календаре, тем более 4-й день осени 2026, и он называется прекрасным именем Пятница. Да, ребятушки, мне пятница наступила после активной трудовой недели, мы уже постепенно переходим в режим релакса. Да. Вспоминаем, что и нужно сделать по дому, какие дела нужно, собственно, переделать, с какими из друзей нужно обязательно встретиться. В общем, все это можно сделать в течение 2 дней. Как постараться сделать в течение всех 2 дней. Ну, можно уже начинать 2,5 дней, да. То есть немножко половинка пятницы и суббота, и воскресенье. Ну, 2,5 дня. Нормально, думаю, хватит. Друзья мои, 4 сентября, и у нас есть, конечно же, официальные международные праздники. Сегодня отмечается международный праздник. Как вы думали? День Тхэквондо отмечается 4 сентября. А также Международный день стрельбы из лука тоже отмечается сегодня. А праздник в России – это день специалиста по ядерному обеспечению России. Вот так, серьезный праздник. Что касаемо несерьезных, ну это так можно записать для вечера, потому что если вдруг вам официальных праздников будет мало, то вечером, кстати, ну, хочется что-то попраздновать. А вот что? Например, день взаимности можно попраздновать 4 сентября в пятницу, или день спонтанных подарков любимым людям. Также Всемирный день татуировок тоже отмечается. Национальный день нехождения на скучную работу. Ну, собственно, в конце трудового дня. Так хорошо, что вот нам написали. Надо было в самом начале дня писать. Вдруг кто-то не хотел идти на работу, а скучная у него. Нет, да. Так, хорошо, день... ну, это нельзя в эфире читать. Это вот сейчас наши коллеги отдыхают на Черноморском побережье. Вот, и вот я им напишу обязательно, что день именно вот этого действия прямо на пляже. Да. Для 18+. Да. И день небоскребов. Ну, собственно, в Ростове у нас небоскребов-то и нету. Есть многоэтажка, небоскребов нет. Нам не надо. Нам и наших хватает. Как всегда, я думаю, что вы прекрасно помните о том, что есть наш замечательный мессенджер, мега-мессенджер Макса. И у него есть номер +7 918 590 04 69. Именно на этот номер через мессенджер Макс можно и нужно присылать свои послания ко мне на мой экранчик, который я буду озвучивать. Я говорящая голова Макс Громов. Здесь до 17.00 буду озвучивать твои месседжи. Что-нибудь интересное, конечно, тебе рассказывать. Ну и конечно, ставить тебе потрясающие бомбовские треки здесь на 104.6 FM. Не забывай про нашу группу ВКонтакте. Заходи, тем более, что там со вчерашнего вечера появился мой очередной шедевр, хит. Можете зайти мне послушать. «Лето — это хорошо» называется. Вот Громова. Обязательно оставьте какой-нибудь комментарий, что ли. Поставьте сердечко. Прямо в нашей группе. В официальной группе DFM Ростов. Заходите, заходите, заходите. Еще раз заходите. Ставьте там свои эмоции. Можете как-нибудь и обозвать, я не обижусь. Ну, эмоции, они же есть эмоции такие. Ну, это же классно, да. В общем, если вдруг забыли адрес, vk.ru/DFM Ростов пишется слитно. Там много всего интересного. Если спорт еще не в нашей прекрасной семье DFM, то срочно подписывайся на нее. Ну а, как я уже говорил, здесь говорящая голова Макс Громов. Всем желаю приятного вечера пятницы, скорейшего завершения дня трудового, ну и, конечно, только позитива прямо здесь, в рамках Party Time. Полетели.
1: Радио DFM.

0: слушался треки, честно, вот замечтался, задумался, чем же заняться сегодня вечером. Мне подбежали сообщения, чем же я, собственно, я и займусь. Спасибо, дорогие друзья, что напомнили о том, чем же я хотел заняться, да. Ну а сейчас спасибо, что присылаете свои послания на наш мессенджер Макса. +7 918 590 04 69. Озвучиваю твои послания. Передайте, пожалуйста, привет самым выносливым, веселым, душевным, ну и, конечно же, очаровательным сотрудницам Южной упаковочной компании. Пусть предстоящие выходные будут наполнены радостью, позитивом и приятными сюрпризами. Да, девочка Олеся написала, девочка, конечно, чтобы выходные прошли на ура, хорошенечко отдохнули и с новыми силами в трудовую неделю. Привет, любимое радио, хочу поздравить своего мужа Женю Воронина с 30-летием. Твой день рождения, я желаю тебе побольше счастья, крепкого здоровья, надежных и верных друзей. Пусть тебя всегда сопровождает удача, пусть только хорошее настроение будет всегда с тобой, пусть твоя жизнь течет полной рекой среди прочных берегов. Люблю тебя, мой милый муж, и, конечно, долгих лет жизни тебе тоже желаю. Конечно же, огромный привет всем гостям, большое спасибо, что пришли, мы вас всех очень сильно любим, это круто, ребятки. Конечно, поздравляем замечательного нашего именинника, Женю Воронина, с 30-летием. Очень сильно люблю своего мужа Романа, говорит нам, да, сообщила нам Светлана, что-то по пятницам мне троить начал, да? Говорит нам Светлана, муж Романа, это очень хорошо, тем более тебе большущий привет, и привет всем ростовчанам. Привет, Ростов, сегодня день рождения у свекрови Ляховой Светланы. Давайте ее поздравим с днем рождения, пожелаем ей счастья, любви и спасибо вам, была Анюта на связи. Привет, ведущий самого классного радио, всем жителям и гостям Ростова, прекрасно. Прекрасного вечера, отдыха после дня трудового и отличного настроения пожелала нам Ирина Кузина. Ирина Кузина, вам тоже большущий-пребольшущий привет. Добрый вечер, поздравьте, пожалуйста, всех ростовчан с окончанием рабочей недели. Всем прекрасных выходных, пусть будет счастье, сказал Гоша. Мы не можем не согласиться. Гоша, на все 104% мы с тобой согласны.
1: Радио ДФМ.

продолжаем Party Time. Еще одновременно, собственно, и листаю я информационную ленту. И тут, как всегда, прилетают мне самые интересные новости. В общем, подборка мне бывает для меня лично очень такая радостная. Вот, например, в Екатеринбурге женщина с пистолетом следила за очередью на АЗС. Представляете? Вот так. По-суровому, да. Именно на АЗС засняли даму со стволом. Я так понимаю, что был пистолет Макарова. Может быть, даже травматический, может, пневматический, неизвестно еще. Ну, пока что не знаем, да? Которая решила навести порядок сама и следила, чтобы никто не лез без очереди. Вот так серьезно. Вот такие, да, серьезные дамы в Екатеринбурге вот навели порядок на АЗС. И все сразу хорошо. Ну, у нас в Ростове пока что все ровненько. Иногда, конечно, бывают какие-то стычки, непонимания, минутки проскальзывают. Но в основном все культурные, все понимают, все стоят в очереди, тихо, спокойно заправляются и уезжают. Да, ну, по крайней мере, я такое видел, да. Максимальный рекорд у меня в очереди за бензином был полтора часа. Да, вот, ну, как-то

0: одним, двумя глазами он работает, руками, да, двумя руками, двумя глазами, а двумя ушками он уже в своем радиоприемнике слушает Party Time. Андрюха, тебе большущий-пребольшущий приветище. Пожалуйста, передайте привет моей любимой женушке Туриновой Виктории от ее мужа. Я тебя очень сильно люблю, это Влад Туриев, да, вот это Туриев Влад был, Туриева и Виктория. Привет, Макс, здоровченко, пишет нам Ольга. Хочу передать тебе привет моей маме Аллочке. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Муа-муа-муа-муа. Доброго времени суток, хотелось бы на вашей станции видеть трейлер. Так, ну это уже было, Ромка, ну у нас все новинки, у нас все есть, так что есть у нас на станции. Ты то ли пропускаешь, то ли спишь в это время, когда новинки случаются. В общем, давай бодрствуй, слушай 24/7 и обязательно услышишь и новинки, и хиты, в общем, и даже в нашей группе ВКонтакте тоже он уже проявился, так что заходи от меня, от Громова. Новая песня «Лето» — это хорошо, прям завершение лета 2026, она уже там. Даже возможность здесь скачать по ссылке, так что заходите в нашу группу vk.ru/dfmrostov. Welcome! Да. Поздравляем Руслана Величко с днем рождения от всех родных и друзей. Мы тебя любим, написала нам Ксения Величко, я так понимаю, что супруга. Так что у нас еще есть. Хочу передать большущий привет так Овсяночке. Так, Овсяночка, ну, я так понимаю, вчера уже были разговоры по поводу того, что вы так расстались. Девушка совершила... Это девушка не пишет, как ее зовут. Напомню, по сообщению понятно, что это девушка. Что она совершила какую-то ошибку, проступок, вот, за который ей очень стыдно, обидно. Она извиняется. Но вот тот самый Арамчик, перед которым она извиняется, никак ее не прощает. Да, видно, сильно накосячила девочкам. Бывает такое. Друзья мои, перед тем, как что-либо сделать, 500 миллионов раз подумайте, какие могут быть последствия. И в определенный момент, наверное, вы передумаете это делать.
1: Радио DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки.

0: Меняйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе Trade-in на выгодных условиях в Trium Motors. Geely – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Geely Trium Motors. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
1: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОКРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайки» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
3: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Найбян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна» и новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Raptors продолжили Party Time в городе Ростове-на-Дону на DFM. Ребятушки, напомню, наш замечательный мессенджер Макса и его номер +7 918 590 0469. И твои послания сразу же прилетают ко мне на экран, а я их озвучиваю в эфире. Сегодня праздник у моего любимого человека, день специалиста по ядерному обеспечению. Хочу его поздравить и пожелать ему всего самого наилучшего. Это была Олечка Панина. Олечка, как же зовут вашего любимого специалиста? Вы хотя бы имя бы написали, было бы классно. Большущий привет Зое Владимировне из Бюро медико-социальной экспертизы. Вот так Слава написал нам. Хорошо, Слава, для Зои Владимировны. Большущий привет. Прям прибольшущий. Я очень сильно люблю тебя. Спасибо, что ты есть у меня. Это была Олечка. Я так понимаю, что это тоже, опять же, в продолжение специалисту по ядерному обеспечению. Хорошо, Олечка, обязательно теперь напишите, как его зовут. Нам очень интересно. Если вдруг забыли номер WhatsApp, я вам напомню, наш замечательный WhatsApp, почему? Наш мессенджер Макс, да, на +7 918 590 0469. Именно туда вы отправляете свои послания для того, чтобы оно зазвучало в рамках Party Time здесь на DFM. Что у нас еще есть? Пожалуйста, умоляю, повторите сообщение. Какое? С вашей помощью хотя... мы еще даже не прочитали, Танюшенька, а твое сообщение уже прилетело в эфир. Давай сразу же, как ты попросил его повторить, я зачитаю его в первый раз. С вашей помощью хотим поздравить самого лучшего директора Михайловну с днем рождения. Пожелать хорошего настроения, моря счастья, здоровья, сил, успехов, ну и, конечно, продвижения во всех ее начинаниях и делах. Пускай удача всегда будет на вашей стороне. Оставайтесь всегда такой же обаятельной, стильной, активной и позитивной. Вы красотка. Мы вас очень сильно любим. Ваши самые лучшие и скромные коллеги, да и коллектив, в общем, написал. Ну, конечно, поздравляем именинницу Раису Михайловну с днем рождения, с очередным 18-летием. Ну и, конечно же, давайте что-нибудь музыкальное такое. Например, вот ребятки из группы One Republic сейчас будут поздравлять Раису Михайловну. Давайте, ребятки, начинайте.

Девочки, девочки, кто там первый? Я за вами. Это воскрес рефлекса нон-стопа. И продолжу нас пати-тайм. Пятничный, такой зажигательный, даже непредсказуемый иногда. Это круто. Ну и, конечно, твои сообщения, прилетающие к нам в мессенджер Макса. Плюс 7-918-590-0469. Передайте огромный привет моему любимому и дорогому человеку, замечательному мужу, доброму папе по имени Владимир. Он сейчас скучает на работе. Зайчик, мы тебя сильно очень любим. Екатерина Бладенцова прислала этот месседж. Владимир, ну, собственно, вы заканчиваете уже работать. Работа, она, понятно, что такая замечательная, любимая ваша. Но поработали, и все, и давайте уже на выходные. Через ваши уста хочу поздравить свою любимую женулю. Вот это начало, вот это круто. Лёшка, красавчик. Дорогая Олечка, малышка моя, хочу, чтобы ты была счастливее всех на свете. Ты у меня красивее всех, любимее всех, желаннее всех. С днем рождения тебя, мой любимый человек. Неужели нежно тебя засыплю поцелуями, твой любимый мужчина по имени Алексей. Лёх, ты красавчик, молодчина. Конечно, супругу твою вот, с огромнейшим тоже удовольствием так, поздравляем. Вот. Дорогую Олечку, Олечка, у вас замечательный супруг по имени Алексей, потрясающий. Такое сообщение написал. Вау, вообще просто отрыфляги. Дальше. Раису Михайловну мы уже поздравили. Больше одного сообщения за программу. Татьяна, помните об этом. Передаю привет своей будущей жене Яночке. Я очень сильно, Яночка, тебя люблю. Спасибо, дорогое радио. Юра, Юрочка, главное, чтобы Яночка... Ну, собственно, Яночка теперь уже в курсе, что она будущая супруга. Я думаю, что сейчас она запрыгала от радости и просто сейчас расцеловала Юрку во все его любимые нежные места. Да, передаю привет своей любимой жене Танечке. Солнышко, ты у меня самое лучшее. Я тебя очень сильно люблю. Улыбнись, попросил Анатолий. Вот так вот, вот. Плюс 7-918-590-0469. Мессенджер Макс для пати-тайма. Пиши.

весело затанцевались. Ну и, конечно, также весело и продолжим дальше этот пятничный выпуск программы Party Time на DFM Ростов. Ну и, конечно, твои послания. Привет, Дим. Хочу передать тебе привет своей мамулечке по имени Алла. Мамулечка, мы тебя очень сильно любим и тебя ждем вместе с Ричи. А вот кто такой Ричи? То ли собака, то ли кот, может быть, муж, неизвестно. В общем, кто-то. Ричи — это кто-то, о котором нам не рассказали. Большущий привет, пожалуйста, передайте моей второй половинке Марине Маляренко. Да, очень сильно люблю тебя. Крепко написал Вадим. Это круто. Дальше хочу передать тебе привет своей мамочке Але. Ну так, ну, Олечка, ну не больше одного сообщения. Мы же мамочке Але уже передали, так что все в порядке. Сегодня празднует свое... Сегодня празднует 20-летие со дня свадьбы Самсоновы, Василий и Светлана. Желаем, чтобы счастье ваше и любовь только крепчали, и чувства были чистыми и прозрачными. Пусть ваша домашняя атмосфера будет как фарфор. Непроницаемо для зависти и обид. Это написали родители. Так что даже я так задумался. Как фарфор, непроницаемо. Какой глубокий смысл, однако. Ну и, конечно, семья Самсоновых, мы поздравляем вас с 20-летием со дня свадьбы, то есть, ну, совместной жизни, так понимаю, да? 20-летний, там, небольшой юбилей, 20 лет — это какая-то свадьба, правильно? 20 лет, 20, да, так, 20 лет, свадьба — это ж какая, кожаная или нет, или не кожаная? Сейчас, ради интереса, вот, какая это свадьба, вот... Просто вот даже вот так, это у нас 20-летняя, вот сейчас, если вот копнуть. Ну действительно, родители правильно написали, это фарфоровая свадьба. Вот я тупорез. Ай-яй-яй-яй-яй. Родители все написали, а я полез искать, какая же свадьба. Вот молодец. Все, Громов, с тобой ясно. Все. В общем, да, фарфоровая свадьба 20 лет. Вот, родители, вы молодцы. А я пошел в углу постою. Наказан я.

0: сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Макс Громов из любого ферум сделает аурум. Лаборатория DFM рекомендует.

0: Увы, ах, но финальные минуточки этого часа в рамках программы Party Time мы уже потихонечку и будем завершать. Да, поэтому читаю уже финальные послания. Привет Яне Васильевне, которая... Привет Яне Васильевне, которая сейчас едет с работы и слушает ваше радио. Ей хорошего вечера. От Виктории прилетел приветище. Привет всех с 35 августа. Нет возможности выехать к морю, но все-таки слушаю ваше радио и становится как-то спокойнее. Вот. Это у нас была Маргаритка. Маргаритка, 35 августа у вас, ну, когда-то все-таки нужно будет распрощаться-то с августом, да? Но он же не резиновый, вы же понимаете. Все-таки как-то вот надо уже приходить в режим осень. Передаю привет Артему и Алексею компании Global Trade. От Ксении прилетел приветище. Пожалуйста, передайте привет нашим девчулям Аленушке, Лику, Ольчику, Зинули, а также Евгешке, которая сейчас, собственно, в отпуске. Евгешка в отпуске отдыхает. Девчули, не грустите. Все, завтра уже выходные. С любовью, ваш соседний кабинет. А в соседнем кабинете находится, так понимаю, что ваша любимая Елена, которая и написала это послание прямо к нам в программу. Молодец, Ленка, тебе большущий привет. Поздравьте, пожалуйста, Мельничук Татьяну Николаевну. Мельникову Татьяну Николаевну с днем рождения. Мои наилучшие пожелания. Огромный сердечный привет с пожеланиями удачного дня, вечера и хорошего настроения. Процедурному кабинету номер 3. Отдельный привет направляю. Запятой все написано, абсолютно. Валентине Евгеньевне, Светлане Григорьевне, а также огромный привет Виктории Васильевне, Елене Леонидовне, Людмиле Александровне. И все это была Элина, которая абсолютно со всеми поделилась своим хорошим пятничным настроением. Ну, умничка, правильно, вот так и нужно, собственно, да. Нужно со всеми делиться только позитивом. Ребятки, на этом я, к сожалению, может быть, и к радости, честно говоря, вот, буду с вами прощаться. Ребятки, впереди у нас замечательные выходные. И помните, что эти выходные нужно провести по максимуму с кайфом. Для того, чтобы и хорошо отдохнуть, и увидеться с друзьями, и переделать все важные дела, которые откладывали именно на эти дни, на дни выходные. В общем, постарайтесь максимально правильно и культурно с пользой провести эти два замечательных, долгожданных, первых осенних выходных. Все, на этом, ребятушки, я обнимаю, расцеловываю. Здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Муа, пока.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ну что, друзья, сегодня у нас пятница, 4 сентября, события, праздники, вот это все посмотрим сейчас вместе. Сегодня отмечается Международный день тэквондо и День специалиста по ядерному обеспечению России. Да, советую не обижать ни тех, ни других. Также сегодня, друзья, празднуется Международный день стрельбы из лука. Ну, сегодня пятница, можно глазами пострелять. Также День овощей, вот, если вдруг хотите полезно день провести. А еще сегодня Всемирный день полового здоровья. Ну, что уж тут говорить, в пятницу это очень важно знать. Если что-то намечается, друзья, помните, справка никому, точнее, спрос. За спрос, справки никто претензий не высказывает. Ну, а мы продолжаем слушать музыку, ну и, конечно, отмечать пятницу вместе. Оставайтесь с нами, поехали дальше.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера и платежи сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-32-44-741, 16+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и питч-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. 6+.
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции.

0: до 30 сентября.
1: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
0: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Покупайте шашлык в Гиперленд и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. Один килограмм, один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
7: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Сегодня в рубрике «Нужные люди» генеральный директор ОНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие по России? Начало в 19:00 на Радио ДФМ. 12+.
7: Up the next.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: классный вечер, друзья, сегодня пятница, а также день игры «Что, где, когда». Хотя, как известно, завтра утром будут некоторые играть в эту игру после бурного вечера в пятницу. Ну, главное, будьте аккуратны, и пусть у вас все будет классно. Ребят, напомню, что завтра мы с 15 по столичному подводим итоги, слушаем главные работы недели, приходите, DFM ТОП-30. Ну, а здесь далее встречайте наше вечернее шоу, слушайте Юлю Погод, Дима Попова. Я же на этом моменте прощаюсь и желаю всем самых классных выходных. Проведите их вместе с DFM, и пусть они пройдут классно. Пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
10: «Максидом».
11: «Папа-пап» открывает сентябрь громко. 4 сентября – зажигательная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые хиты, танцы и атмосфера, от которой невозможно усидеть на месте. А 5 сентября взрывная кавер-группа «Валенки». Живой звук, хиты, драйв и море энергии. Будет жарко. Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+.
12: Дизайнерская мебель по стилю. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагу, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже стучу по арбузу, прежде чем его купить, и тоже не до конца понимаю, что я там должна услышать. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 4 сентября 2026 года, это пятница, и сегодня у нас день овощей. В общем, наверное, время пойти в овощную лавку и поздравить баклажаны, помидоры, огурцы, в общем, с этим праздником. День хомячка, сегодня также день рождения игры «Что, где, когда» нашей любимой программе «51 год». День незнакомых дорог, день оттяга, не знаю, что это за такое вообще. День ленивых мам. Mm-hmm. Вот хороший праздник. То есть это день, когда мама может официально лениться. День разносчика газет. Ну и еще сегодня Агафон-огуменник. Агафон гонит леших вон. Вот. Вон, пошли все вон! Ну, сегодня, наверное, вот можно это кричать. Так, и еще сегодня день, день раздражительных коллег. Раздражительных. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее, друзья. Какие привычки ваших коллег вас реально раздражают?
2: О, сейчас развернемся. Вот.
1: Ну, это точно. Знаете, я терпеть не могу, когда нас, как говорится, это цитата из известного фильма, нас, работников культуры, учат, как правильно писать фуги, понимаете, и слушать Баха. Серьезно? Вот, я не люблю, когда ко мне подходят и люди, которые не совсем в материале, и начинают рассказывать, как мне работать. Я не знаю, куда мне хочется сразу человека послать, но там только два направления – «в» и «на». Вот я серьезно могу сказать, потому что, ну, милые мои… Извините-ка, но мы тут долго.
2: Меня раздражает, я по бытовухе пройдусь. Немытые кружки, коллег.
1: Это отвратительно.
2: Да.
1: Отвратительно.
2: Потом, когда тебе начинают рассказывать о своих делах, которые не касаются работы, иногда это заходит слишком далеко, что ты теряешь как раз свое рабочее время. Хотел бы вроде как уйти подальше, например, пораньше, в пятницу вечером, или вообще любой другой вечер. Но тебе вдруг рассказывают такие истории, которые ты слушать бы и не хотел бы на самом деле.
1: Да все ты хотел. Сам каждый, знаете, каждый раз приходит, ну что там? Как сериал включает и из горящей глазами. А когда я говорю, я не хочу это обсуждать, знаете, как лицо меняется сразу в плохую сторону? Сразу такой, в смысле? Я говорю, у меня ничего не происходит. Не может этого быть.
2: Ну, иногда переборы бывают. Ну, я сейчас не про тебя, Юль. Потому что у нас тут коллектив-то большой.
1: Сериал-то мой все-таки интересный, да?
2: Да, вот твой сериал-то, да. Но, хочется продолжение.
1: Его не продлили. Его не продлили на новый сезон, поэтому, к сожалению, сейчас нам обсудить нечего. И мы обсуждаем наших коллег. Друзья, какие привычки ваших коллег вас раздражают? Обязательно пишите нам.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте номер для сообщений 965-115-5-115 и приложение Радио ДФМ. Скачайте, там тоже есть возможность написать в прямой эфир.
1: Лучше мы, конечно, отдадим нашу стильную фирменную кружку ДФМ. Ladies and gentlemen. Джентльмен, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. Любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. В эфир Радио ДФМ приходят не просто звезды, а по-настоящему нужные люди. Профессионалы, которые раскрывают секреты своего дела. Сегодня в рубрике «Нужные люди» генеральный директор «Оно. Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Узнаем все о конкурсе «Знать, любить, гордиться». Кто принимает участие? Какие задания нужно выполнить? И как выиграть незабываемое путешествие по России? Начало в 19:00 на Радио ДФМ. 12+.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: 24-й лунный день у нас, друзья. Конечно, мы вам расскажем, как прожить этот вечер правильно. Сегодня наше тело находится под контролем разума. 24-й лунный день, день пробуждения и трансформации самых разнообразных энергий. Также это очень удачный день для контроля своих физических сил, для обуздания своей природы. Рекомендуются нагрузки, тренировки. То есть сегодня, друзья, вместо того, чтобы погулять с друзьями, лучше пойти в зал. И это благотворно скажется на вашем духовном даже уровне, не только на физическом, но и на духовном. Также сегодня окружающие настроены благодушно. Возможно, не все захотят общаться, но грубить, хамить сегодня люди не намерены. Если вы хотите приятного общения, будьте добры и улыбчивы. Злые, циничные шутки и сарказм могут оттолкнуть от вас собеседников и настроить их против вас. Так, в любовных отношениях важно быть искренним, но мне кажется, это каждый день важно, не только в 24-й лунный день. Тем не менее, сегодня важно проявить максимальное внимание по отношению к вашему партнеру. Можно устроить романтический ужин, как-то вот пообщаться на душевные темы, может, кинчик какой-нибудь посмотреть. И по поводу работы. День удачен для всех активных и целеустремленных людей. Можно начинать новые дела, обсуждать текущие. День хорош для финансовых операций, торговли. Все будет удаваться, если вы будете прикладывать для этого максимум усилий. Сегодня нельзя вот так, знаете, как-то в полноги. Нужно по-настоящему сделать шаг, шаг к своим целям. Сегодня с успехом пройдут концерты, выставки, показы, спектакли. Не ленитесь, используйте всю энергию для осуществления каких-либо дел. Чем больше успеете сегодня, тем лучше. Слабым и неуверенным в себе людям лучше остаться дома или отправиться на природу, чтобы отдохнуть, пообщаться, так сказать, с деревьями, с водой, с землей. Вот. Ну, то есть как-то провести время максимально спокойно и в какой-то аскезе. Но это в том случае, если вы чувствуете, там, испытываете последнее время там апатичное настроение какое-то у вас, может быть, потеря внутренних, душевных, физических сил, то сегодня вот идеальный день для того, чтобы набраться этой энергии и оставить ее внутри себя.
0: Погода! On DFM! DFM!

0: Ну что, друзья, у нас сегодня тема.
1: В конце рабочей недели надо выплеснуть эмоции. Какие привычки ваших коллег вас раздражают?
0: Мой коллега постоянно приносит с собой еду в контейнерах. И, в общем-то, ничего, пожалуйста, пусть приносит. Но почему-то именно у него она постоянно воняет. Она даже не пахнет, не попахивает, она воняет.

0: постоянно слушает ее идеи, а потом пересказывает их начальнику первее, чем она. И это ужасно раздражает. А если ты начнешь жаловаться, говорить о том, что это несправедливо, то начальник посмотрит и скажет: ну, слушайте, вам никто не мешал сказать. Первый, правильно, да? Да, поэтому тут лучше как? Если у вас есть какая-то сумасшедшая классная идея, я считаю, что лучше ее приберечь и аккуратненько выдать уже начальнику. Есть просто ужасный момент, я лично с ним сталкивалась, когда ты говоришь об этом начальнику, он говорит: не надо, это какая-то ерунда, совершенно не рабочая история, какая-то вообще. Проходит месяц, и он говорит: слушайте, у меня же есть идеальная идея, вообще шикарная, вы сейчас все обалдеете. И дает идею, которую ты тогда рассказала. И вот этот, конечно, момент. И тут, понимаете, самое главное — сдержать себя и вместо правильных слов: да, какой же вы молодец, как же это все гениально и как прекрасно, что вы до этого додумались, значит, говорит: так это же я вам сказал там месяц назад, вы чего? Сказали: ерунда. Вот не дай вам Бог вот это вот лянуть.
1: Да, если ты начальник, то можно... Вот есть здоровая привычка нездоровыми приходить на рабочее место. И ладно, в нездоровом психическом состоянии, но с насморком это недопустимо. Возмущаются.
0: Да, вот, кстати, это такой момент, когда есть люди, трудоголики. На самом деле, они просто не хотят терять деньги из-за больничного. Давайте будем честными. Вот, но они приходят в любом состоянии, а потом заболевают все. А у всех иммунитет разный. И поэтому, если вот, например, заболел ближайший коллега, чаще всего болеет другой. Вот я вам скажу честно, друзья, я никогда не заболеваю первой. У меня всегда идет цепочка. Сначала Попов, да? А потом я. Причем неделю мой организм минимум, да, еще сопротивляется, а через неделю просто как по часам. Раз, и меня нет. Вот и все. Но это, конечно, такой момент, который я считаю, что лучше на корню. Вот если человек заболел, то лучше пусть посидит дома 3 дня.
1: Тем более сейчас у многих есть возможность удаленно работать. Не у всех,
0: да,
1: конечно,
0: не
1: специальности,
0: у всех,
1: как
0: но у нас,
1: да.
0: Нет,
1: но
0: да.
1: У большинства есть возможность действительно поработать из дома. И, может быть, даже более продуктивно. Тем более не заражать коллег.
0: Не люблю, когда у меня воруют ручки со стола. Прям со стола воруют, а потом подходишь, это же моя ручка. В смысле твоя? Она уже как месяц моя. Я не помню, где, конечно, эту ручку раздобыл, но она моя, я уже привык, я уже все подписи ей, да. Ну, вот тоже вот эти, когда канцелярию какую-то подтыривают, прям со стола могут взять. А у нас тут были разборки, у нас йогурты из холодильника пропадали. Что вы? Такой начался ужас. Хорошо, что я йогурты не ем, потому что прям, знаете, если бы я прочитала, я сразу подумала: боже, как, не дай бог подумают, что это я. Ну, вот так вот есть тоже. Так, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию методом тыка. Звоните 8-495-956-1012.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы марка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация.

0: на сайте наш.дом.рф.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Внимание, внимание. Ваш рейс 8 задерживается.
8: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
9: Мой миллиметр зашкаливает.
8: Больше приключений. Больше любви.
10: Это все мне?
8: И еще больше теплых премьер.
10: Ты думаешь?
9: Гарантирую.
8: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будем играть этим методом тыка и проверять интуицию нашей слушательницы. Кто здесь?
1: Дозвонилась Кристина из города Люберцы. Кристина, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Кристина, ну, у нас тема сегодня надо обсудить.
1: Коллеги, сегодня обсуждаем их. Какие вот привычки ваших коллег раздражают?
0: Есть у вас коллеги? Что-нибудь раздражает там? Ну, рассказывай.
2: Ну, есть, но
0: давайте, как, говорить, наверное. Давайте, как психолог психологу, поехали.
2: Ну, есть неприятные запахи от отдельных коллег.
0: Да, а вот как вы считаете, это тактично подарить, например, на 23 февраля или на 8 марта какой-нибудь набор, который может, скажем так, закамуфлировать эти запахи?
2: Не поверите, я даже так и делала. Мой сувенир простоял полгода на столе.
0: И никто так и не воспользовался. Намек был не понят.
2: Ну, да, так есть.
0: Ну, приходится терпеть. Или, в конце концов, можно создавать вокруг себя, вы знаете, парфюмерную пробку. Знаете, что это такое? Это когда я вот, например, куда-то попадаю, где неприятно пахнет, я беру свои духи, так, знаете, брезгливо так. Вот так.
1: Вокруг себя. Какие-то букеты, может быть, хорошо пахнущие.
0: А потом я удивляюсь, почему меня все стервой называют, если честно. Боже, я же такой хороший человек. Так, ну что, давайте прямо сейчас переходим к нашим баранам и, соответственно, выясняем уровень интуиции. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Наставь внимание, погнали. Правда, что цитра – это название музыкального инструмента?
2: Нет.
0: Правда, что спидометр изобрели раньше радио?
2: Нет.
0: Правда, что карамбола – это пресноводная рыба?
2: Нет.
0: Правда, что в Эфиопии валюта называется быр?
2: Да.
0: Правда, что автор мелодии «Колыбельной спи, моя радостью сни» – композитор Глинка?
2: Да.
0: Чего? Не слышу.
2: Да.
0: Да? Нет? Чего?
2: Нет.
0: А,
2: нет,
0: так нет. Вот что-то, знаете, связь плохая была. Так, ну что, прямо сейчас мы выясняем уровень интуиции, и что у нас получается, нам подскажет искусственный интеллект.
3: Ваш уровень интуиции равен 5.
1: Кристина.
0: Вот, а если бы было бы в последнем... Да, то было бы 4. Хотелось услышать вот эту первую пятерку в сезоне. Поставить ее официально.
1: Кристина, аплодируем. За ваше мучение на работе, может быть, рядом с какими-то коллегами. Теперь у вас есть вот наша фирменная кружка, будет вас отвлекать.
0: Итак, какие были правильные ответы? Правда, что цитра – это название музыкального инструмента? Да. Правда, что спидометр изобрели раньше радио? Нет. На 6 лет позже. Правда, что карамбола – это пресноводная рыба? Нет. Это фрукт. Правда, что в Эфиопии валюта называется быр? Да. И правда, что автор мелодии «Колыбельной спи, моя радостью сни» композитор Глинка – это нет. Нет. Еще раз аплодируем. И, конечно же, от щедрости души, от нашего дома, вашему дому, самое ценное, что у нас есть, 30 секунд на все приветы и поздравления.
2: Ой, спасибо. Всем хорошего пятничного вечера, хороших выходных. Передаю привет своим друзьям, кто меня узнал, любимому мужу, сыночке, мамочке, сестренке. Всем отличных выходных.
3: Радио ДФМ. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Топ покупок месяца.
16: Амода C5. Добавить стиля.
17: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
18: Амода C7. Собрать все взгляды.
19: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
21: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
22: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Ну что, друзья, сегодня мы немножко раньше бомбим финалочку, будем выяснять, кто у нас заберет подарок, потому что в следующем часе в рубрике «Нужные люди» у нас совершенно невероятный герой, человек, который сможет с нами предметно и, собственно, экспертно поговорить о самой интересной, на мой взгляд, части нашей жизни – путешествия. У нас в гостях будет генеральный директор автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествия» Олеся Брыкова. Мы очень ее ждем, и, конечно же, прямо сейчас объясним, кто же у нас, да, заберет подарок.
1: Какие привычки коллег вас раздражают? Такие сообщения пришли. Меня раздражает привычка коллег брать мой кофе, пользоваться моей личной кофеваркой, которую я купил на работу.
0: Вот когда наигранно смеются над плоскими шутками начальника. Mm-hmm. Это важно. Вы знаете, это часть коммуникативной этики. А как вы хотели? Представляете, начальник пошутил. Да, глупо. Да, сел попой в лужу. Но тем не менее, нужно же как-то человека поддержать. У него же статус. И вот, может быть, для этого он и стал начальником. В школе никто не смеялся над его шутками, а тут все хихикают, всем интересно, всем классно. Да, Геннадий Петрович, вы могли бы подвинуть Петросяна, если бы захотели. Вот это все.
1: Вспомните, придет осень, декабрь, может быть, когда будут распределять премии.
0: И он помнит, кто смеялся над его шутками, а кто, извините, нет. Да? А кто отсиживался в своей апатии и депрессии. Так, еще. Бывает, что коллеги после себя оставляют грязные кружки, когда попили кофе и чай. Больше всего раздражает, когда люди, живущие вместе, работающие вместе, дома говорят о работе. Работа должна оставаться на работе. Если бы я с шефом не работе обсуждал, то мы бы и не были друзьями. После окончания рабочего дня у нас с тобой ни слова о работе. Поэтому вне работы мы просто друзья, а на работе он шеф. Ой, я вот сейчас прочитала такое лицемерие. Знаете, дело в том, что в любом случае... Хотя нет, как лицемерие, у меня тоже такая ситуация.
1: Надо было уже доигрывать до конца, Юль, ну что
0: ты? Я не могу так сказать, потому что я сейчас буду врать откровенно. Но на самом деле... Не всегда искренняя дружба, мне кажется, между начальником и подчиненным, именно а с другой стороны, ведь что такое дружба? Дружба – это всегда обмен. Неважно, находитесь ли вы в рабочих отношениях или нет. Это всегда обмен энергией, знаниями, каким-то опытом и так далее. Главное, чтобы никто не был сверху в этой ситуации. Потому что если вы на работе, нужно соблюдать субординацию, на мой взгляд. А если вы вне работы, то да, действительно, тогда уже никто не должен занимать позу сверху.
1: Ну да, и не переносить какие-то обиды, которые, может быть, между вами возникли как среди друзей на работу. Потом, знаешь ли, он может, этот начальник, который ты, может быть, его как друг обидел, отыгрываться на тебе как на подчиненном.
0: Ребят, я вам честно говорю, я поэтому против вот этих корпоративных романов, потому что неизвестно, будете ли вы вместе, а потом работать уже не получится нормально. Я вот против, правда. Мне кажется, что это только напрягает исключительно. Даже если все хорошо начинается, и в дружбе в том числе, потом может закончиться не очень хорошо. И когда вам придется делать определенный выбор, например, ну, идти вперед или пропустить своего коллегу-друга, то может все испортиться. Ну, в общем, не знаю, я к этому двояко отношусь. А вообще мы подарок отдаем.
1: Да, это получается у нас Елена сегодня становится обладателем нашей фирменной кружки. Она написала много сообщений в Максе. Вот дурацкая привычка не закрывать в кабинет дверь. Не люблю, когда коллеги желают приятного аппетита, и ты каждому с набитым ртом должен что-то отвечать. Еще есть привычка на каждую ситуацию рассказывать анекдот у одного из коллег. Причем не смешной, а как-то так вот по статусу он выше, и приходится смеяться. Делать вид, что эти анекдоты ты слышишь в первый раз.
0: Вот знаете, что мне понравилось особенно, вот так меня триггернуло, это приятного аппетита, правда. Вот ты сидишь, да, там, ну, ешь свои вонючие голубцы, которые и так испортили воздух во всем офисе, и вот ты так сидишь скромненько, аккуратненько, и тут каждый зайдет и скажет тебе приятного аппетита, а ты с допитым ртом вынужден как-то это на это реагировать, и когда много людей, это вообще не кайф. Поэтому мне кажется, что вот это приятного аппетита можно уже в офисах, по крайней мере, не говорить, да. Но ладно уже, что, подарок мы отдаем. И еще раз напоминаем, друзья, уже в следующем часе у нас рубрика «Нужные люди» будет очень интересно. Будем говорить о путешествиях. В гостях генеральный директор автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествия» Олеся Брыкова. It's showtime. Pogo! Pogo!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина. Да, это жесткий вайб.
8: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре.
7: Катастрофически.
8: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Рэп. For Mama. Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Социальная реклама. Оно больше, чем путешествие.
2: Ну что, друзья, как и обещали, у нас рубрика «Нужные люди». И сегодня мы будем говорить о путешествии. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие» Олеся Врыкова у нас в гостях.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Олеся, ну вы выглядите очень свежей такой, легкой, глаза горят. Сразу я понимаю, что лето прошло хорошо.
4: Лето прошло в путешествиях точно.
2: Да, и вот как раз где отдыхали, вопрос главный.
4: Ну, у меня на самом деле было несколько поездок. Мы были с семьей на семейном фестивале, который сами же организовывали в Республике Мордовия.
2: Да. Ого!
4: Да, это был очень классный такой палаточный городок на берегу водохранилища. В течение 3 дней у нас там были семьи с детьми, было всего 5000 человек в пике. Большая концертная программа, большая образовательная программа, разные мастер-классы. И удивительное для этого мероприятия момент, что каждый мог найти себе там занятия интересные. И детки маленькие, потому что у нас в том числе были, по-моему, самому младшему ребенку было 5 месяцев. То есть прям с грудничками были люди и жили в палатках, кстати.
2: На природе, хорошо.
4: Да, но нам с погодой повезло. Правда, нас дождь проверял все время на
2: прочность, на стойкость.
4: На стойкость, да, на уверенность того, что мы точно хотим там оставаться. Но было очень классно. И мы ездили тоже с семьей, с нашими 3 детьми. У нас разновозрастные, младшему 5, старший вот 15 сейчас, скоро исполнится. И тоже было очень классно. И мы на велосипедах ходили, на велопоход. Вот, и в различных активностях сами тоже принимали участие. Знаете, очень важно организовывать мероприятие и самой на себе это тоже испытывать.
2: В следующий раз берите меня, я проведу мастер-класс по рыбалке. Вот это, кстати, очень хорошая история, потому что рыбалку почему-то как будто бы люди перестали любить. Серьезно?
4: Не, вообще рыбалка, мне кажется, считается исконно каким-то мужским видом отдыха. Это заблуждение.
2: Заблуждение, да. Женщины, они даже азартнее. Они настолько, когда вот первую рыбу женщина поймает, она уже потом запомнит это ощущение.
4: Вам знаете, куда надо обязательно попасть? Тоже в этом году были с мужем. У меня муж родом из Республики Бурятия, и там 20 лет, вот в этом году 20-е была байкальская рыбалка проходит. Это спортивное мероприятие, да. Подледная рыбалка. Мы там были в этом году. Я была в первый раз, супруг был уже там, ну, раз 5-й, наверное. Но было очень интересно. Они в этом году поставили рекорд России по количеству команд. Это почти 2000 человек, участников, 300 с чем-то там, 387, по-моему, было команд. Это, представляете, ну, как бы на берегу получается 2 километра размежеванных вот этих вот спортивных...
2: Да, я участвовала в таких соревнованиях. На самом деле это действительно очень-очень круто. Особенно, когда за первое место дают машину, выигрывает подрезчик 700 граммов, а у тебя 680.
4: Да-да-да.
2: И вот это вот мой был случай, чтобы вы поняли. Поэтому у меня до сих пор такие, знаете, неприятные мурашки.
4: У нас были очень гордые для нас 88 граммов.
2: Ну вот, а расскажите о программе «Больше, чем путешествие», потому что мы же вот очень хотели бы узнать, как, что, почему, как это вот... Я вот обожаю путешествия, обожаю все вот эти активности, которые вот вы описываете. Это прям как будто бы для меня все создавалось, а я об этом не знаю. Вот хотелось бы, чтобы больше людей об этом знало.
4: Нам тоже очень хочется, чтобы больше людей об этом знало, поэтому с удовольствием расскажу. Программа Росмолодежи. Мы в первую очередь, ну, то есть созданы для молодежи, созданы с 21 года по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. И изначально программа создавалась как система поощрения талантливой молодежи. То есть это победители различных конкурсов вместо подарка в виде какого-то материального там предмета получали сертификат на путешествие. Мне кажется, что это
2: очень круто.
4: Да, это круто, это впечатление, которое ничто не заменит, никакой там смартфон или еще что-то. Но сейчас мы уже не просто программа, которая отправляет победителей конкурсов в путешествие, мы скорее такая, наверное, платформа, которая объединяет различные направления, связанные с молодежным туризмом. У нас есть отдельное направление, связанное с развитием походов. Мы проводим образовательные программы, при этом не только для туристической отрасли, то есть у нас есть образовательные курсы для широкой аудитории. Например, в этом году мы выпустили курс, он называется «Код России», это посвященный Году единства народов, для того, чтобы у всех желающих была возможность узнать, а в чем же, собственно, наш вот этот уникальный код. Помимо этого, у нас есть премия одноименная «Больше, чем путешествие», потому что для нас важно туристическую отрасль, туристических операторов, экскурсоводов, всех, кто работает, поощрять с точки зрения наших ценностей, да, то есть что не только мы работаем с молодежью, не только мы заботимся о том, чтобы они знали нашу страну, ей гордились, но и, соответственно, всех, кто работает в этом направлении, и медиапроекты, и вот те, кто вводит непосредственно экскурсии, мы стараемся, соответственно, выявлять, поощрять и поддерживать.
2: Здесь у меня вопрос такой вот между нами. Ну, молодежи до 45 лет?
4: Нет.
2: Вообще, у нас по всем классификациям. Теперь уже все, теперь мы все молодежь. И еще пока последние годы, можно сказать, застаем.
4: Нет, по закону у нас молодежь это с 14 до 36.
2: Да. Все, надо менять законы срочно в этом вопросе, надо продлевать.
4: Но знаете, что может продлить участие, что может дать возможность участия в программе? Дети. Потому что у нас есть активности, есть конкурсы, в которых можно участвовать семьями, и поэтому дети
2: являются... Это ваш
4: пропуск! Да, это ваш пропуск.
3: Молодежь.
4: Молодежь, да.
2: Ну что, друзья, у нас еще очень много вопросов, и в ближайшее время мы все их обязательно зададим. Напоминаем, в гостях генеральный директор автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова.
1: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Социальная реклама. Оно больше, чем путешествие.
2: Да, друзья, мы сегодня о путешествиях. Вместе с нами очаровательная девушка, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. И, конечно, давайте поаплодим.
3: Олеся, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Очень много интересного для себя. Я лично, мне очень нравится этот эфир, потому что я получаю много информации именно для себя. Вот расскажите, пожалуйста, о проекте «Знать, любить, гордиться».
4: Это наш флагманский проект. Он появился в этом году впервые. И мы, наверное, знаете, в нем постарались реализовать весь накопившийся опыт программы за 5 сезонов. В этом году у нас 6-й сезон, за 5 сезонов. Нам захотелось тех людей, которые интересуются страной, интересуются путешествиями, вовлечь вот в этот процесс через игровые механики. И, собственно, проект, он так и состоит. Он состоит из трех этапов. Региональный, окружной и федеральный такой всероссийский. И на каждом этапе ребятам предлагалось, соответственно, поучаствовать в решении различных задач. То есть на первом этапе они узнавали про свою малую родину, про свой родной край, культуру, искусство, историю изучали. Проходили курс наш образовательный «Больше, чем блогер», потому что если сейчас в социальных сетях не присутствуют фотографии...
3: Не запустили, значит, не было.
4: Да, этого не было. Вот, и поэтому... Но, опять же, снимать надо качественно, снимать надо уметь, чтобы это читалось, чтобы это смотрелось, поэтому вот мы этому ребят тоже учим. На втором этапе ребята изучали объекты показа у себя в, ну, как бы в своих... городах и регионах и составляли их описание. То есть важно было понять, что внутри, там, допустим, музея или какого-то интерактивного пространства проходит интересное, какой график работы, кто может посетить, как могут посетить. И вот это все описание они заполняли в специальной карточке объектов. Вот нам удалось собрать 3000 объектов, вот таким образом ребята сами провели такое полевое исследование. И последний этап, их задача была соединить эти объекты показа, добавив туда еще какую-то содержательную составляющую, в маршрут. И у нас в итоге получилось 1500 народных маршрутов. То есть это народные маршруты, которые составлены самими участниками, но они доступны для всех.
3: И... А где можно посмотреть это все? Это какая-то интерактивная карта получается?
4: Да,
3: есть как-то ресурс
2: это
3: в интернете?
2: Это очень круто.
4: Да.
2: Это очень круто.
4: Карта у нас находится на сайте проекта. Сайт «Знать, любить, гордиться.рф». Там можно найти карту, можно найти народные маршруты в своем регионе и, собственно, воспользоваться этим инструментом при планировании своего путешествия.
2: Вот видите, я могла бы по Питеру тоже составить такой маршрут. Это очень круто.
3: Здесь тоже ограничения, да?
2: Да, по возрасту есть ограничения?
4: Есть.
2: Ну, знаете, это почему мне очень нравится эта вообще идея шикарнейшая. Потому что вот приезжает человек в город. Да. Какой-то, ну, может быть, в город, в котором никогда он не был. А иногда люди вот так сидят, говорят, слушай, поехали в Тулу. Там, да? Ну, да. Просто вечером взяли, поехали в Тулу.
4: Поехали, да.
2: Да. И вот тут мы заходим, например, и видим уже, куда мы идем, где мы, во-первых, остановимся, где мы будем, чтобы нам было удобно уже по музеям пройтись и так далее. У нас Золотое кольцо совершенно невероятно. Очень многие ездят сейчас в Ярославль, очень любят Кострому. Но, и там наверняка есть места, которые знают местные.
4: 100% есть.
2: А мы, да, ну, то как будто бы и мимо проходим.
4: Да, на самом деле задача как раз у ребят была не только общеприятная, принятые достопримечательности, да, которые всем известны, ну, как бы расположить и описать, а вот найти в том числе какие-то уникальные места, которые действительно знают только местные. И это очень важно, что ребята в это вложились, и действительно вот у нас появилась такая карта, которая на сегодняшний день для всех доступна.
3: А как же выбрать это победителя?
2: Да, вот это очень интересно.
3: Среди этих маршрутов сотен тысяч, как вы сказали.
4: Победители у нас действительно уже определены. У нас есть две категории, это победители и финалисты. Победителями стали 500 человек. Да, и они все получили уже право на путешествие по России. У нас для них предусмотрены сертификаты такого наивысшего достояния. И, собственно, сертификат называется «Достояние России». Они у нас поедут в уникальные локации. Это долины гейзеров на Камчатке, это плато Путорана.
3: Слезы сейчас на лице у Юли.
4: Это в республике Коми.
3: Радость за победителей. Это называется выражение лица.
4: Маньпупунёр. То есть они посетят вот эти столбы, которые многовековые, столбы выветривания. В общем, это прям такие, знаете, путешествия мечты.
2: Да, мы понимаем, потому что вот, понимаете, мы дети 90-х. И все, куда нас могли отправить, это попа из горки, понимаете, зимой. Вот это единственное, куда нас отправляли. И по факту, конечно, ну есть вот, я могу честно сказать, есть такое вот ощущение немножко зависти к нынешним...
4: Что у ребят есть такая теперь возможность.
2: Да, что они могут ездить, что они могут активность какую-то... Они могут участвовать в каких-то интересных олимпиадах. Вот это настолько круто, вот если бы вот мне вот туда, я бы все проехала, я бы просто этим жила, потому что это настолько интересно все. И это... У каждого есть возможность, получается, проявить себя и получить вот такой невероятный бонус. И вы правы абсолютно, потому что когда дарят какую-то материальную вещь, ну, это же не останется как памятью, вы же не будете вспоминать.
4: Она не остается как воспоминание. Да,
2: да, да. А это впечатление,
4: и как
2: эмоции.
4: Опыт, да, то есть путешествие – это опыт, путешествие – это новые друзья, путешествие – это расширение картины мира, и, ну, как бы, на самом деле, возможность поехать, возможно, в то место, в котором ты, ну, сам не будешь иметь возможность.
2: А самое главное, очень хотелось бы, чтобы у нас все-таки была активная популяризация наших потрясающих городов, мест, чтобы люди понимали, что внутренний туризм, он на любой кошелек. То есть действительно есть очень дорогие места, например, Камчатка. Ну, нам далеко и дорого из Москвы на Камчатку,
4: да.
2: Согласитесь. Но у нас есть рядом невероятные...
4: Но есть программа «Больше, чем путешествие».
2: Но у нас есть Ладожское озеро, друзья, вместо Байкала, например. Всего-то ехать не так далеко, например.
4: А есть еще очень простой и удобный, и доступный способ путешествовать. Это походный туризм.
2: Да.
4: Вот вообще собрал рюкзак, собрал хорошую компанию, загрузился палаточкой. И на самом деле не обязательно же покорять какие-то далекие горы. Это может быть и какой-то национальный парк, вот буквально вот Лосиный остров, например, да, рядом с Москвой.
2: Да.
4: Пошел и провел время на природе.
3: Но мы сейчас через несколько минут попробуем связаться как раз с победительницей проекта «Знать и любить гордиться». Это Ангелина Постникова из Нижнего Новгорода. Вот узнаем, как она вообще добилась этого успеха, тяжело было это или нет. Попробуем с ней наладить связь через несколько минут.
2: Ой, ну Нижний Новгород вообще прекрасный город, просто чудесный. Поэтому даже здесь не удивлена, что она победитель, потому что там есть что посмотреть. Если не были в Нижнем Новгороде, друзья, обязательно побывайте.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и питч-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542. Окошкина.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: На сегодня
2: социальная реклама. Оно больше, чем путешествие.
1: У нас сегодня в гостях генеральный директор автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Здравствуйте, Олеся, еще раз.
3: Здравствуйте.
1: И с нами на связи из Нижнего Новгорода победитель проекта конкурса «Знать, любить, гордиться» Ангелина Постникова. Ангелина, здравствуйте, вы с нами.
4: Здравствуйте, да, я здесь.
3: Ангелина, мы очень рады вас приветствовать. Во-первых, мы вас поздравляем, конечно, все аплодируем спасибо. Вашему таланту.
4: Спасибо, спасибо.
3: Ну и, конечно, хотелось бы выяснить, вообще, как вы узнали о проекте? Вот так вот случайно обнаружили, или, может быть, кто-то подсказал?
4: Да, это было случайно, потому что я подписана ВКонтакте на «Больше, чем путешествий», и там видела как раз-таки данное предложение попробовать себя в проекте «Знать, любить и гордиться». До этого принимала участие в экскурсоводах «Победы», это было где-то год назад, два, и тоже выиграла в нем, создала уникальный маршрут, и это было по нашему городу, Нижнему Новгороду.
3: А сложно ли вообще было подать заявку?
4: Ну да, сложно было подать заявку, но если есть желание, то всегда все получится.
3: Я вот тоже считаю, что все ценное, оно не должно легко идти в руки. Вы правильно сказали. А какие задания оказались самыми сложными?
4: Ну, самое сложное задание было это сделать куклу из соломы, так как в обычной жизни ее надо поискать. Ну, надо было проходить тесты на сайте Добро.ру, так как там были иногда не совсем корректные вопросы. По моему мнению, например, там был такой вопрос: в какое время больше всего москвичи сидят в сети онлайн? Ну, как бы...
3: Творческий такой.
4: Меня этот вопрос завел в ступор, потому что, как бы, ладно, нижегородцы, но здесь москвичи. Я так понимаю, обширная аудитория на московское время.
3: Нет, а там же, понимаете, там намек был: вся Москва не спит, вся Москва горит, то есть 24/7 они сидят.
4: Да.
3: Ну, вот главное, приз – сертификат на познавательное путешествие. Вы уже выбрали направление?
4: Да, направление я выбрала. Я выбрала тур «Выше, чем горы». Это поездка в Дагестан.
3: Ой.
4: Меня заинтересовало это место, так как я о нем очень тепло наслышана от своих знакомых. Да и тем более, когда я принимала участие в экскурсоводах «Победы», там были такие классные ребята, которые прям очень мотивировали туда поехать. И вот очень хочется туда съездить, посмотреть, какие там есть интересные достопримечательности.
3: А вообще друзей можно в таких проектах найти, с которыми единомышленников, с которыми потом вы продолжаете после, например, конкурса, уже общение, может быть, где-то
1: встречи,
3: ну, встречи
1: там,
3: да.
4: Да, конечно, можно, можно. Как бы я знаю историю, то, что потом через какое-то время к тебе приезжают, либо ты приезжаешь к кому-то. И вот буквально тоже в прошлом месяце мне звонили, говорили, почему бы вам не провести поездку, экскурсию по Нижнему Новгороду, рассказать нам. Мы бы, ну, там приехали бы, послушали. Так что да, все вполне возможно.
3: Вот вы знаете, я тут недавно изучала момент, как встретить свою вторую половинку. И там написано, что искать свою вторую половинку нужно по интересам в тех местах, где собираются ваши единомышленники. То есть, если вы, например, любите читать в библиотеке, если вы любите путешествовать в путешествиях, и если вы, соответственно, там любите, например, кататься с гор и так далее, то ну, где-то в горах. Это логично просто. Вы там встретите людей, которые горят этим так же, как и вы. И поэтому я уверена, что на самом деле этот проект не только соединяет дружеские сердца, но, может быть, и еще какие-то. Таким образом, мы еще больше, мне кажется, привлечем к проекту внимание людей.
1: Который... Да, мы вас поздравляем, завидуем хорошему, конечно, вашему предстоящему путешествию.
4: Спасибо.
3: Надеюсь, удачной здесь, поездки.
1: Да, много ярких фотографий, конечно, впечатлений.
3: Подождите, самое главное, Ангелина, я хотела вот еще выяснить, что вы могли бы пожелать будущим участникам проекта. Есть ли у вас какое-то напутственное слово от уже победителя?
4: Да, конечно. Я желаю им развиваться, интересоваться своим городом, другими городами России и по возможности путешествовать, а также изучать языки, потому что я по своей профессии учитель английского языка и как бы филолог. И вот языки, я считаю, что когда языки изучаешь, это вообще полезно и для мозгов. И второе, это то, что в любом случае это социальный контакт. Очень легко взаимодействовать с людьми, находить новые знакомства. Поэтому я желаю всем, как бы, чтобы больше заниматься, участвовать в проекте больше, чем путешествия, очень интересные задания. Слышала, вот как раз-таки, когда писала отзыв, что, возможно, будет еще поток, так что все не потеряно. Принимайте участие, подписывайтесь на группу ВКонтакте, больше, чем путешествий, и вполне возможно, вы тоже будете победителями.
3: Абсолютно уверена, что не то, что не потерять, все только начинается, и все лучшее, главное, яркое еще впереди.
0: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
1: Реклама 18+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВТБ». Условия и тарифы на сайте asimdefisagent.ru. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
8: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди. Социальная реклама. Оно больше, чем путешествие.
1: Как приятно разговаривать о путешествиях. Мне кажется, бесконечно можно говорить. Ну, у нас сегодня в гостях генеральный директор автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествия» Олеся Брыкова. Давайте поаплодируем еще раз. И, конечно, хотелось бы выяснить. Вот давайте мы поговорили уже о том, что было. Поздравили победителя. Но теперь о том, что будет. О будущем тоже говорить интересно. Расскажите о специальных номинациях проекта.
2: Да, специальные номинации – это наше отдельное направление, которое мы сделали для того, чтобы порадовать как участников, которым, к сожалению, не повезло, и они не дошли до финала, и дать возможность в том числе и новым людям присоединиться в проект, кто не успел, не узнал, не услышал про основной конкурс. И сейчас мы запустили уже несколько номинаций и планируем запустить еще одну. Две. Одну номинация, значит, с президентской академией. Лица президентской академии она называется. Это для тех, кто хочет снять сюжет про человека из президентской академии. Того, кто достиг каких-то определенных результатов. То есть ты можешь быть не выпускником, но ты, например, можешь знать такого человека и снять про него сюжет.
1: Да, да, я выпускник!
2: Да, регистрация продлится до 15 сентября на эту специальную номинацию. Также 31 августа мы запустили совместно с госкорпорацией «Росатом» спецноминацию «Гостеприимные города Росатома». Мы вообще с прошлого года с госкорпорацией активно сотрудничаем как раз с точки зрения развития атомных городов как героев движения. Это про участников специальной военной операции. У университета есть свой курс по мультипликации. И задача будет творческая – создать мультипликационный сюжет про героя специальной военной операции. С 14 сентября совместно с Министерством образования и науки России мы запускаем и программы соцтуризма, запускаем номинацию «Золотое кольцо России университета». Мы сегодня про «Золотое кольцо» уже разговаривали. И

0: следующем году у «Золотого кольца» 60 лет. Это юбилей этого самого, наверное, одного из самых знаменитых маршрутов России. И мы вот с Министерством образования и науки запускаем для как раз студентов такую спецноминацию, чтобы они рассказывали про «Золотое кольцо» как бы в преддверии его юбилея. И еще у нас будет своя спецноминация про праздники. Она будет называться «Знать, любить и праздновать». Вот.
1: А что это? Подождите, чуть-чуть подробнее.
0: Мы знаем, что в каждом месяце есть какие-то государственные праздники или народные.
2: Да и просто пятница, уже хорошо.
1: Да и три.
0: Не обращайте. Задача ребят будет рассказывать про праздники, создавать контент, говорить о том, что необходимо делать в эти праздники, какие есть народные или там государственные традиции. И, собственно, мы будем отсматривать эти работы, и ребята будут получать наш мерч.
1: Вот сегодня, например, день овощей, друзья. Вот, кстати, вот. Очень...
2: Кабачки остались.
1: Это, между прочим, тоже момент, когда вы можете похвастаться своим урожаем.
0: Между прочим, да. Вот, а все остальные номинации, которые я назвала, те, кто будут участвовать и побеждать, ждет сертификат от программы «Больше, чем путешествие». Путешествие по своему федеральному округу. Многодневное, очень насыщенное, очень яркое. Но внутри федерального округа, не по России. Но я думаю, что это тоже для многих очень хорошая возможность.
1: Конечно.
0: Да,
1: конечно.
2: Где записаться? Куда бежать? Где оставлять заявки?
1: Специальные каналы связи нам нужны.
2: Да.
1: Координаты.
0: Координаты.
2: Да. Как вас найти?
0: Мы после эфира побежите сразу записываться.
1: Конечно.
2: Я сейчас уже, я уже на сайте «Знать, любить, гордиться». Кстати, прям по-русски в одно слово пишется .рф. И
0: очень
2: там,
0: удобно,
2: я так понимаю, да,
0: да?
2: Вся информация.
0: Очень удобно,
2: да.
0: Без пробелов. Да. Да. На самом деле, да, информация у нас на сайте. Для участников, которые уже принимали участие, регистрировались в проекте, да, дополнительно регистрироваться не надо. Надо просто зайти в свой личный кабинет и выбрать понравившуюся номинацию. Но номинацию можно выбрать только одну. То есть надо выбрать тему и в ней принять участие, вот целенаправленно. Для тех, кто не принимал до этого участия, необходимо, соответственно, зарегистрироваться на сайте и также выбрать интересное направление. Вся информация в наших социальных сетях, одноименных, «Больше, чем путешествия», на нашем сайте. В общем, нас можно легко найти, если, как нам сказала Ангелина, задаться цели.
1: Да. А вот у меня еще такой вопрос. А кому-то мы можем уже сказать спасибо? Кто поддержал проект, помог в реализации? Вообще, есть у нас те, кому необходимо сейчас сказать добрые слова?
0: Да, конечно. У нас на самом деле было много партнеров и в рамках этого конкурса, и вообще в целом, да, то есть нас поддерживают ключевые, я бы сказала, акторы в государстве. Во-первых, родная Росмолодежь. Да, спасибо ей огромное. Без нее бы у нас ничего не получилось. А во-вторых, это
3: радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает...

0: Триа Моторс. Джили – это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Джили. Триа Моторс. Ростов-на-Дону, Текучева 350А. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина!
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: «Радио ДФМ».

Радио DFM.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
2: Второе место. Number two.
3: На второй позиции был трек Don't Wanna Go Home Медузы и Henry Camomile.
2: Первое место. Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели стал трек Shades of Blue. John Summit, Devolt и Julia Church.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в ОСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй, Йола. Елена. Газан. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ТФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru. Радио ТФМ. Включи тусовку.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на купер.ру/spn/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, срок вместе и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что Радио DFM. DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Radio DFM.

0: Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7441. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.